тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей? Может,

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

0: для кого-то.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В следующем году билеты на региональный общественный транспорт могут подорожать до 10%. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр стоимости проезда в региональном общественном транспорте, который предусматривает повышение тарифов в 2027 году до 10%. Это следует из информационного доклада Министерства сообщения, направленного на согласование и опубликование на портале правовых актов. В автотранспортной дирекции пояснили, что вопрос изменения тарифов тесно связан с вопросом финансирования сети общественного транспорта в 2027 году и объемом заказа на перевозки. В дирекции отметили, что для принятия решения автотранспортная дирекция представит Совету по общественному транспорту различные сценарии. Окончательное решение примет Совет. Если тарифы будут изменены, это коснется как автобусов, так и поездов, поскольку для обоих видов общественного транспорта действует единый тариф. В докладе министерства отмечается, что если в базовом бюджете не будет возможности увеличить объем финансирования для введения ежегодной индексации в договорах на региональные перевозки, нужно предусмотреть существенные компенсирующие меры для покрытия расходов на индексацию. Компенсирующие меры могут включать оптимизацию маршрутной сети, изменение тарифной политики и введение доплаты для пассажиров, имеющих право на льготный проезд. При рассмотрении различных вариантов была смоделирована возможность установить для таких пассажиров доплату в размере около 20% от полной стоимости билета, пояснили в министерстве. Также предполагается, что с 2028 года расходы на индексацию частично можно будет компенсировать за счет увеличения доходов после внедрения проектов по цифровизации. В то же время Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр стоимости проезда, предусматривающий повышение тарифов в 2027 году до 10%. Если пассажиров будет столько же, сколько сейчас, такой шаг обеспечит около 3 миллионов 250 тысяч евро дополнительных доходов от продажи билетов в год, частично компенсируя рост расходов на услуги общественного транспорта и снижая потребность в дополнительном финансировании из госбюджета.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курзаме. В Риге переменная облачность. Временами солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
4: Ну все, друзья мои, наступило 1 октября, сегодня четверг, и это второй осенний месяц на календаре. Но вы знаете, погода, мне кажется, неплохая. Вчера, во всяком случае, был такой, лично для меня, умиротворенный, спокойный, очень такой какой-то чистый день. Чистый день — это когда ты помыл машину, едешь на ней, значит, вечером смотришь, когда ставишь на свою парковку, она не изменилась. Как была чистая, так и осталась, значит, день был чистым. Вот у меня такие, значит, мерки. Сегодня день тыквенной приправы. День менее чем идеально. Так и называется. Менее чем идеально. А также сегодня день гуляния по улицам исчезнувших городов. День охраны енотов, домашнего печенья. День балета, день кружева, день пожарного щенка. День черных собак. Неважно, пожарные они или нет. День волос, день саке, день татуировщика, день шоколада и какао, день кофе сегодня. Ну и многие другие праздники, например, день рождения почтовой открытки, Международный день музыки, день пожилых людей и т.д. и т.п. и прочее, прочее. Слушайте, прям как прорвало, даже, честно, времени нет все праздники озвучить, потому что их действительно сегодня очень много. Ну, наверное... Может быть, потому что наступает осень, вернее, она уже наступила, да, со своей хандрой какой-то, со своими какими-то проблемами, какими-то психическими делами нехорошими. Возможно, люди ищут себе отраду какую-то, отдушины, поэтому придумывают разные праздники. Ну, собственно, уже придумали, и вот именно поэтому их, этих праздников очень много. Может быть, такое объяснение. Вы знаете, хорошее, да, объяснение я нахожу, всегда найду, что сказать. Я Кирилл Низовцев, в ближайшие 3 часа буду говорить, но не то, только, конечно, и музыка прекрасная будет, и не только мой голос будет в эфире. До 10 утра, сегодня 1 октября в четверг на Авторадио Латвия в проекте «Доброе утро». Мы готовы начинать, друзья мои, поехали вперед, здравствуйте!
0: Доброе утро!
5: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым!

0: из последних новостей.
1: Прямо-таки вот эта новость наша, потому что мы любим про школы говорить, и сегодня не исключение. Латвийцы, чьи дети ходят в школу, требуют не урезать деньги на учебники и другие материалы в школах Латвии на фоне информации о том, что финансирование на одного ученика может сократиться до 21 евро 80 евроцентов в год. С 35, между прочим, даже чуть больше, а 35,2. Более 5000 жителей подписали на платформе Manobals.lv инициативу за увеличение госфинансирования учебных материалов в школах Латвии. В этом учебном году государство выделяет на эти цели 35,20 на одного ученика в год, однако среднесрочный бюджетный план предусматривает риск сокращения суммы до 21 евро 80 центов в 2027 году. В результате общее государственное финансирование может сократиться примерно с 9 с лишним миллионов, которые выделяются в течение последних 3 лет, до 5 миллионов и 68 миллиона евро в 2028 году и последующие годы. При этом, согласно оценкам социальных партнеров, для полноценного обеспечения школьников учебными материалами необходимо около 100 евро на одного ученика в начальной школе и 80 на последующих этапах образования. Когда мы начали собирать подписи, нашей целью было добиться увеличения финансирования, поскольку уже сейчас выделяемой государством суммы недостаточно, чтобы обеспечить школьников современными материалами, соответствующими содержанию обучения. Сейчас нам приходится говорить уже о том, чтобы финансирование не сократилось еще больше. Более 5000 подписей подтверждают, что этот вопрос волнует и родителей, и общество в целом. Значит, заявила автор инициативы, так, в общем-то, ее назовем, мать троих детей, Кристина Лиепа. По ее словам, до сих пор есть школы, где дети занимаются по учебникам, которых, значит, в общем-то, которым уже, в общем-то, немало лет, 10 и более. Некоторые из них были созданы еще до введения нынешнего содержания образования, уже не полностью соответствуют тому, что должны изучать школьники. Если актуальных учебных материалов нет, педагогам нередко приходится самостоятельно искать, комбинировать и создавать недостающие материалы. Авторы инициативы подчеркивают, что учебники не обязательно менять каждый год, однако необходим регулярный и прогнозируемый цикл их обновления. Качественное обучение, значит, невозможно без пособий, и на разработку пособий требуется несколько месяцев, да, значит, на непосредственное содержание и также на печать нужно время.

0: Поэтому госфинансирование также необходимо планировать на несколько лет вперед. Вот о чем говорит, значит, Кристина. Бесплатное образование на практике должно означать не то, что ребенок имеет доступ к необходимым для освоения установленного государством содержания образования средствам. Если государство определяет, чему ребенок должен учиться, оно должно обеспечить и разумное финансирование материалов, с помощью которых этот материал можно освоить. Нелогично говорить о повышении качества образования и одновременно сокращать финансирование одного из основных инструментов учебного процесса. Недостаточное государственное финансирование создает риск неравенства, поскольку недостающие средства на практике приходится покрывать самоуправлением, а финансовые возможности различаются. Авторы инициативы считают, что возможность ребенка учиться по качественным и актуальным учебным материалам не должна зависеть от того, в каком самоуправлении Латвии он живет, поэтому минимальная цель в ходе обсуждения государственного бюджета на 2027 год – это не допустить сокращения финансирования учебных материалов. И в долгосрочной перспективе необходимо создать прогнозируемую модель финансирования, которая позволит школам регулярно обновлять учебные материалы. Поддержать инициативу можно на платформе Manabals.lv. И, конечно, комментарии. Люди пишут: в Латвии не нужны школы, не нужны ученики, не нужны учебники, баранами легче управлять. А зачем нужны учебники, пишет Артур, просто кидайте детям ссылки на уроки в ТикТок. Но я хочу сказать, что все-таки Артур немножко не прав. Школа здесь совершенно ни при чем, ни к ТикТоку не имеет никакого отношения, кроме того, что наоборот хочет избавиться от пользования и просмотра ТикТоков, да, всяких разных Ютубов и всего остального прочего. И во многих школах, значит, запрещены телефоны, и телефоны где-то забирают, где-то оставляют в общем-то, ответственность ребенка. Главное, чтобы он ими не пользовался. Но, в общем, конечно, все равно пользуется. Конечно, все равно ТикТок смотрит. Я вот, честно, поставил лимит. Вот недавно обновил его и сделал такой правильный лимит. 3 часа в день. 3 часа в день можно пользоваться ТикТоками и Ютубами. Но, конечно, вы знаете, зачастую, в общем-то, даже 3 часов не использует мой ребенок. А иногда бывает, что использует и просит еще добавить лимит. Но дело тут, конечно, не в ТикТоке. Вот, естественно, мы уже говорили о том, что в школах есть проблемы. И как их решать, неизвестно. Переход на латышский язык обучения – это, наверное, самая важная проблема, я думаю, что в школах. И отсутствие учителей – тоже очень важная проблема. В школах – это вторая важная проблема. Хотя, наверное, они как-то взаимосвязаны. Ну и, в общем, я считаю, что да, государство должно, наверное, поддерживать школу и платить за учебники, и лучше бы и за питание платили, и лучше вообще за все платили, чтобы все было хорошо. А вот сегодня также еще прозвучала информация про то, что если вы хотите, значит, спортивных детей латвийских, то нужно начинать со школ и делать красивые, качественные раздевалки и душевые. Вы знаете, вот всегда считал, что в мелочах скрывается истина. И вот уверен, что абсолютно правильное мнение по этому поводу. Вот. Мы наговорили долго, друзья мои. Мы продолжаем. В общем, информация принята. Все нормально. Работаем дальше.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
8: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
9: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. bodies.lv.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, ваши планы могут неожиданно измениться, поэтому не стоит планировать в этот день что-то очень серьезное. Просто проживите этот день в удовольствии, посвятив время любимым занятиям. Тельцы, стоит больше времени посвятить работе. Займитесь теми делами, которые вы откладывали на потом. Это позволит вам закрыть хвосты, спокойно завершить этот день. Близнецы, вы можете получить неожиданный, но очень приятный сюрприз. Все будет способствовать тому, чтобы вы обрели крылья за спиной и взлетели на максимум. Романтика вам обеспечена. Раки, стоит обращать внимание на свои чувства и эмоции, не подавляйте их, потому что из-за этого могут начаться проблемы с ментальным здоровьем, ну и не стоит слишком бурно реагировать на многие ситуации. Львы, в этот день вы будете на коне, вы почувствуете себя настоящим царем, который способен повелевать абсолютно всеми, люди будут поддаваться вам, поэтому вы сможете просто отдавать приказы. Дева, стоит четко очертить дорогу к достижению цели, только так вы сможете добраться до пункта назначения, в противном случае вы рискуете сойти с дорожки, что не приведет вас к успеху. Весы. День будет благоприятным для укрепления отношений с партнером. Звезды говорят, что вам стоит проявить немного больше любви и внимания к близкому человеку. Тогда у вас все наладится. Скорпионы, вы можете поддаваться влиянию других людей, однако вам стоит фильтровать информацию, потому что вокруг вас есть недоброжелатели, они будут пытаться вам навредить. Стрельцы. Рекомендуется пойти на дополнительное обучение. Это позволит вам раскрыть свой потенциал, начать больше зарабатывать. Также помните о важности внутренней гармонии. Козероги. Настойчивость и усилия принесут свои плоды. Вы можете откровенно поговорить с начальством о своих желаниях, в том числе и о более высокой зарплате, вас поддержат. Водолей, стоит просто расслабиться, плыть по течению. День не предвещает никаких потрясений, поэтому можете ни о чем не переживать. Просто проживите этот день так, как вам хочется. И, наконец, рыбы. Сможете встретить наставника, который подскажет вам правильный путь по жизни. С этим человеком вы познаете новые грани себя и сможете раскрыться как настоящий цветок. Вот и весь звездный прогноз на сегодняшний день.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис ЛВ.
5: Politiskā reklāma.
6: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: то время.
1: Сегодня поговорим про то, чем лично я пользуюсь ежедневно, а когда заканчивается, знаете, такое тоже бывает, беру гель для душа и мою им, ну или нахожу, значит, вот эти самые одноразовые такие упаковочки из гостиниц, тоже их достаточно много у меня в коробке спрятано. Шампунь. Начало истории шампуня положил Кейси Херберт из Англии, он смешал травы с мыльным порошком, назвал эту смесь шампу. Кейси Херберт не был богатым человеком, ему в голову не пришло запатентовать свое изобретение, он продавал шампунь собственного изготовления прямо на улице, недалеко от своего дома. Его идея понравилась многим, и вскоре шустрые аптекари и парикмахеры повторили этот легкий рецепт. Шампунь в пакетиках стал продаваться на каждом углу. Чуть позже об этом шампуне узнали в Германии. Там тоже мыли голову золой и мылом, но для избавления от налета ополаскивали волосы уксусом или бензином. Представляете? В Германии шампунь уже стал похож на настоящий. Его доработал аптекарь из Берлина Ханс Шварцкопф. Однажды одна из покупательниц рассказала ему об удивительном средстве в пакетиках, которое она купила в Англии для мытья волос. Шварцкопф был химиком и создал аналогичный шампунь. В общем-то, сам вначале он изобрел такой же порошок и стал его продавать, но Ханс оказался хитрее англичанина и создал из своей фамилии бренд. Название, как, кстати, переводится как «черная голова», поэтому все сходится. И он придумал аналогичный логотип и в то же время запатентовал свой шампунь. Молодец, молодец. Через некоторое время Шварцкопф создал собственную фирму, которая занималась производством шампуня. Рецепт постоянно менялся и дорабатывался. В него добавлялись цветы и травы. Тогда было 8 основных разновидностей шампуня. Волосы после их использования становились душистыми, имели здоровый вид. История жидкого шампуня началась в 1928-м. Его изобрел сын Ханса Шварцкопфа, когда отца уже не было в живых. Ну, естественно, сейчас, конечно, огромное количество шампуней продается. Вы знаете, заходишь в магазин, смотришь, даже один бренд, и там для объема, для ломких, для тонких, не понимаешь, какой шампунь нужен тебе. Смотришь в зеркало на свои волосы и понимаешь, они прекрасны, понимаете? Вот, может быть, никакой и не подходит, нужен нормальный, обычный. Друзья мои, я вообще очень люблю, когда особенно женщины с чистой головой ходят, а когда грязные, засаленные волосы, это для меня ужасно. Поэтому мойте голову и следите за собой.
0: То время.

0: Реклама.
1: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
0: Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Хойну. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
8: Что это было?
9: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
10: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: последних новостей.
1: Купальный сезон закончился, однако еще вчера видел, что какой человек в Рижском заливе пытается искупаться. Во всяком случае, разделся и хотел зайти. Не знаю, что у него получилось. Значит, летом этого года на побережье Латвии провели 44 мониторинга морского мусора. Их результаты показывают, что пляжи стали заметно чище. На каждые 100 метров берега в среднем приходилось 191 единица мусора, а годом ранее приходилось 306. Снижение составило 37,5%. В среднем на каждом обследованном пляже обнаружили 26 разных видов отходов. При этом основную часть мусора по-прежнему составляет пластик. На изделия из пластмассы и полимерные материалы приходится 82% всех находок. На втором месте бумага и картон 5,9%. Далее идут стекло и керамика 3,2%. Металл 3,1%. Среди отдельных видов мусора чаще всего встречались отходы от курения 27%. Еще 14% составили неопознанные, хотел сказать, летающие объекты, да, куски пластика. А 12% пластиковая упаковка от еды. В первую пятерку вошли куски бумаги и картона. Значит, из 15 наиболее распространенных видов мусора 10 оказались пластиковыми. Основатель одной из компаний, значит, по экологическому образованию и экологии Янис Улме назвал результаты положительными. По его словам, количество мусора на побережье сокращается уже третий сезон подряд. На ситуацию, как он считает, влияет экологическое правило Евросоюза, решение на национальном уровне и более эффективное содержание пляжей. Однако до целевого показателя Евросоюза по хорошему состоянию морской среды Латвия еще далеко. Среди самоуправлений самыми загрязненными в этом сезоне оказались Юрмальский. Там находили в среднем 419 единиц мусора на каждые 100 метров. Самыми чистыми стали пляжи Талсинского края, 110 единиц на 100 метров. Если оценивать отдельные пляжи, меньше всего мусора, значит, у камня Лаучу в Лимбургском крае 26 единиц на 100 метров. В Энгуре нашли 46 единиц, в Мазербе 51. Самой загрязненной стала, внимание, Майерская пляжная зона в Юрмале. Та-да-да-дам! На каждые 100 метров там приходилось 757 единиц мусора. В список также попали пляжи Карусты и Центр Лейпаи, 550 и 506 соответственно. 757 в Майере. Ребят, ну, надо задуматься, конечно. Ну, зачем быть такими свиньями? Ну, скажите. Ну, почему нельзя вот за собой убрать, а? Вот у меня даже, знаете, мимо урны иногда какой-нибудь кусочек, не знаю, там, бумажечки, оберточки, значит, не знаю, там, скомканный чек какой-то падает. Я ничего, в общем-то, не делаю дальше. Я не ухожу, я поднимаю, понимаете, поднимаю и кидаю назад уже непосредственно в урну, потому что, ну, я не привык, чтобы вокруг было, во-первых, грязно, а во-вторых, чтобы я лично своими руками засорял такую красоту, которая вокруг нас. Не знаю, честно говоря, какими нужно быть людьми, чтобы брать и вот засорять, и зная, что ты вот уходишь, мусор остается, ну, некрасиво. Ну, даже если ветер его разносит, там улетело что-то. Ну, не знаю, встань, поднимись и найди эту тарелку, улетевшую пластиковую, брось в мусорник непосредственно. Я считаю, что это так. Я прошу вас, друзья мои, будьте благоразумными, будьте нормальными. Юрмала прекрасный, прекрасный город, прекрасное место, прекрасные пляжи. И хотелось бы, чтобы они оставались чистыми, красивыми. То же самое про собак, да, вот там очень многие хотят с собаками выходить летом на пляж, а собаки гадят. Я считаю, что вот запреты все, конечно, они связаны исключительно с тем, чтобы это все было чисто, это все было экологично. Вот такие вот новости. Ну, я надеюсь, я все-таки вас как-то мотивировал и правильно настроил. Наша программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рижский технический университет вошел в топ-1000 лучших университетов мира. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Рижский технический университет вошел в число 1000 наиболее высоко оцениваемых университетов мира в рейтинге Times – мировой рейтинг университетов высшего образования 2026 года. За минувший год Рижский технический университет поднялся из группы 1001-1200 на позиции от 800 до 1000 места. Оценка университета выросла по всем 5 категориям, которые учитываются при составлении рейтинга. Остальные представленные в рейтинге латвийские вузы не вошли в первую 1000. Латвийский университет сохранил место в группе с 1000 по 1200. Рижский университет имени Страдиня поднялся в группу 1200-1400. Латвийский университет бионаук и технологий занял позицию ниже 2001. Некоторые показатели латвийских вузов улучшились. Оценки Рижского университета имени Страдиня и Латвийского университета выросли в 4 категориях. У Латвийского университета бионаук и технологии улучшились показатели в 3 категориях – исследовательской среде, качестве исследований и международной перспективе. При этом оценки университета снизились в категориях, связанных с преподаванием и сотрудничеством с промышленностью. Наиболее высокие оценки латвийские вузы получили в категории «международная перспектива». Для каждого из 4 университетов это самая высокая оценка среди всех учитываемых категорий. Лучшие результаты в этой категории показали Рижский технический университет и Рижский университет имени Страдиня – 71,2 и 66,8 балла соответственно. Показатель в этой категории вырос у всех 4 латвийских вузов. В этом году в рейтинге оценивались 2297 университетов. Первое место занял Оксфордский университет, вторым стал Массачусетский технологический институт. Третье место разделили Принстонский и Стэнфордский университеты.
0: Про вакцину.
2: На этой неделе в Латвию поступили предназначенные для детей, входящих в группы риска, интраназальные вакцины против гриппа, которые вводятся непосредственно на слизистую оболочку полости носа. Учреждения вакцинации уже начали заказывать эти вакцины, сообщили в Национальной службе здоровья. Вакцины против гриппа, предназначенные для жителей в возрасте от 60 лет, планируется получить до 16 октября, остальные вакцины против гриппа – до 13 ноября. Производство вакцин против гриппа на сезон 2026-27 в Европе задержалось, поскольку информация о серотипах вируса гриппа, которые должны использоваться в вакцинах, были получены с опозданием. По данным Национальной службы здоровья, в этом сезоне гриппа планируется приобрести 148 336 доз вакцины против гриппа, что на 9216 доз или 6,6% больше, чем в предыдущем сезоне. При необходимости также могут быть приобретены дополнительные дозы вакцины. В сентябре в Латвии были лабораторно подтверждены первые случаи гриппа в этом сезоне.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курзаме. В Риге переменная облачность. Временами солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
4: Второй час. Доброе утро. Здравствуйте вам. Я Кирилл Низовцев. Продолжаю нашу программу 103.2 FM в интернете. И сегодня 1 октября, сегодня четверг. Арина Шиповница, так называется этот праздник народный, который отмечается сегодня. Собирают и сушат шиповник. По поверью, собранные именно на Арину Шиповницу ягоды обладают чудесным свойством, двойной силой излечивать от разных хворей. Их также применяют в кулинарии. Видя в небе журавлиный клин, знающие люди обязательно желают им доброй дороги, скорого возвращения. В народе эта птица символизирует приход тепла и считается посланием Божьим. По преданию, осенью они уносят души умерших, а весной указывают путь душам младенцев, которые должны вскоре появиться на свет. Если сорняк высокий, зимой будет много снега. Какая погода на Арину Шиповницу, такая будет и 1 апреля. Слушайте, но вроде бы неплохой денечек завтра ожидается. Это значит, что весна, что ли, будет ранее, а? Хорошие новости. Ну, во всяком случае, будем надеяться на это. Ну, и еще, значит, одна примета. Если журавли полетели на юг, то через две недели будет сильный мороз. Вчера видел птичий клин над Рижским взморьем куда-то летел. Это не были журавли, это, скорее всего, наверное, лебеди. Вот. Но почему-то, когда они летели, я сразу вспомнил песню Стаса Михайлова «Журавли летят в Китай, только ты не улетай, ни зимой и ни летом не бросай меня на этой планете». Любви вам, пусть ваши близкие будут рядом, так сказать, в пешей доступности, да, на расстоянии вытянутой руки практически, чтобы можно было их целовать, обнимать, тискать и делать для них все очень-очень хорошее, то, что им нравится. Ну, и это не только то, о чем вы подумали. Конечно, я прежде всего о, знаете, такой вот какой-то заботе, да, забота и внимание, это очень важно для людей вообще в целом. Друзья мои, мы продолжаем нашу программу, будем заботиться о вас до 10 утра. Я Кирилл Низовцев, Авторадио Латвия. Доброе утро, поехали!
0: Доброе утро!
3: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым!

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, ваши планы могут неожиданно измениться, поэтому не стоит планировать в этот день что-то очень серьезное. Просто проживите этот день в удовольствии, посвятив время любимым занятиям. Тельцы, стоит больше времени посвятить работе. Займитесь теми делами, которые вы откладывали на потом. Это позволит вам закрыть хвосты, спокойно завершить этот день. Близнецы, вы можете получить неожиданный, но очень приятный сюрприз. Все будет способствовать тому, чтобы вы обрели крылья за спиной и взлетели на максимум. Романтика вам обеспечена. Раки, стоит обращать внимание на свои чувства и эмоции, не подавляйте их, потому что из-за этого могут начаться проблемы с ментальным здоровьем. Ну и не стоит слишком бурно реагировать на многие ситуации. Львы, в этот день вы будете на коне, вы почувствуете себя настоящим царем, который способен повелевать абсолютно всеми. Люди будут поддаваться вам, поэтому вы сможете просто отдавать приказы. Дева, стоит четко очертить дорогу к достижению цели, только так вы сможете добраться до пункта назначения. В противном случае вы рискуете сойти с дорожки, что не приведет вас к успеху. Весы. День будет благоприятным для укрепления отношений с партнером. Звезды говорят, что вам стоит проявить немного больше любви и внимания к близкому человеку. Тогда у вас все наладится. Скорпионы, вы можете поддаваться влиянию других людей, однако вам стоит фильтровать информацию, потому что вокруг вас есть недоброжелатели, они будут пытаться вам навредить. Стрельцы. Рекомендуется пойти на дополнительное обучение. Это позволит вам раскрыть свой потенциал, начать больше зарабатывать. Также помните о важности внутренней гармонии. Козероги. Настойчивость и усилия принесут свои плоды. Вы можете откровенно поговорить с начальством о своих желаниях, в том числе и о более высокой зарплате, вас поддержат. Водолей, стоит просто расслабиться, плыть по течению. День не предвещает никаких потрясений, поэтому можете ни о чем не переживать. Просто проживите этот день так, как вам хочется. И, наконец, рыбы. Сможете встретить наставника, который подскажет вам правильный путь по жизни. С этим человеком вы познаете новые грани себя и сможете раскрыться как настоящий цветок. Вот и весь звездный прогноз на сегодняшний день.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Что касается трафика в латвийской столице, то 1 октябрьское утро идет по накатанной дорожке. Все началось с затора на Даугавгривас, он там и остается, превышая 15 и даже 20 минут. Две пробки нарисовались еще к половине восьмого на Латгалес в направлении центра. Одна 15-минутная перед Южным мостом, еще от 15 минут можно оставить перед улицей Вишкю. Хорошо заполняется транспортом и улица Круспилс в районе перекрестка с Гранита. Здесь трудности со всех сторон. Картину самых существенных затруднений дополняет классика на Густава-Замгалгатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали и под рост до 15 минут участок Лелорбе-Скалнцема. Изменения происходят постоянно, поэтому оценка по времени может немного отличаться, но в целом монитор верно определяет дорожную обстановку. Трафик преодолел отметку 6 баллов, магистрали и улицы загружены на 62%, и этот процесс продолжается. Погода сегодня водителям благоволит, осадков по прогнозу не ожидается, появится солнце, воздух может прогреться до 19 градусов. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков в ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбя 3А.
2: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Ну там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
9: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: из последних новостей.
1: Прямо-таки вот эта новость наша, потому что мы любим про школы говорить, и сегодня не исключение. Латвийцы, чьи дети ходят в школу, требуют не урезать деньги на учебники и другие материалы в школах Латвии на фоне информации о том, что финансирование на одного ученика может сократиться до 21 евро 80 евроцентов в год. С 35, между прочим, даже чуть больше, а 35,2. Более 5000 жителей подписали на платформе Manobals.lv инициативу за увеличение госфинансирования учебных материалов в школах Латвии. В этом учебном году государство выделяет на эти цели 35-20 на одного ученика в год, однако среднесрочный бюджетный план предусматривает риск сокращения суммы до 21 евро 80 центов в 27 году. В результате общее государственное финансирование может сократиться примерно с 9 с лишним миллионов, которые выделяются в течение последних трех лет, до 5 миллионов и 68 миллиона евро в 2027 году и последующие годы. При этом, согласно оценкам социальных партнеров, для полноценного обеспечения школьников учебными материалами необходимо около 100 евро на одного ученика в начальной школе и 80 на последующих этапах образования. Когда мы начали собирать подписи, нашей целью было добиться увеличения финансирования, поскольку уже сейчас выделяемой государством суммы недостаточно, чтобы обеспечить школьников современными материалами, соответствующими содержанию обучения. Сейчас нам приходится говорить уже о том, чтобы финансирование не сократилось еще больше. Более 5000 подписей подтверждают, что этот вопрос волнует и родителей, и общество в целом. Значит, заявила автор инициативы, так, в общем-то, ее назовем, мать троих детей, Кристина Лиепа. По ее словам, до сих пор есть школы, где дети занимаются по учебникам, которых, значит, в общем-то, которым уже, в общем-то, немало лет, 10 и более. Некоторые из них были созданы еще до введения нынешнего содержания образования, уже не полностью соответствуют тому, что должны изучать школьники. Если актуальных учебных материалов нет, педагогам нередко приходится самостоятельно искать, комбинировать и создавать недостающие материалы. Авторы инициативы подчеркивают, что учебники не обязательно менять каждый год, однако необходим регулярный и прогнозируемый цикл их обновления. Качественное обучение, значит, невозможно без пособий, и на разработку пособий требуется несколько месяцев, да, значит, на непосредственное содержание и также на печать нужно время, поэтому госфинансирование также необходимо планировать на несколько лет вперед. Вот о чем говорит, значит, Кристина. Бесплатное образование на практике должно означать не то, что ребенок имеет доступ к необходимым для освоения установленного государством содержания образования средством. Если государство определяет, чему ребенок должен учиться, оно должно обеспечить и разумное финансирование материалов, с помощью которых этот материал можно освоить. Нелогично говорить о повышении качества образования и одновременно сокращать финансирование одного из основных инструментов учебного процесса. Недостаточное государственное финансирование создает риск неравенства, поскольку недостающие средства на практике приходится покрывать самоуправлением, а финансовые возможности различаются. Авторы инициативы считают, что возможность ребенка учиться по качественным и актуальным учебным материалам не должна зависеть от того, в каком самоуправлении Латвии он живет, поэтому минимальная цель в ходе обсуждения государственного бюджета на 2027 год – это не допустить сокращения финансирования учебных материалов. И в долгосрочной перспективе необходимо создать прогнозируемую модель финансирования, которая позволит школам регулярно обновлять учебные материалы. Поддержать инициативу можно на платформе Manobals.lv. И, конечно, комментарии. Люди пишут: Латвии не нужны школы, не нужны ученики, не нужны учебники, баранами легче управлять. А зачем нужны учебники, пишет Артур, просто кидайте детям ссылки на уроки в ТикТок. Ну, я хочу сказать, что все-таки Артур немножко не прав. Школа здесь совершенно ни при чем, ни к ТикТоку не имеет никакого отношения, кроме того, что, наоборот, хочет избавиться от пользования и просмотра ТикТоков, да, всяких разных Ютубов и всего остального прочего. И во многих школах, значит, запрещены телефоны, и телефоны где-то забирают, где-то оставляют в общем-то, ответственность ребенка. Главное, чтобы он им не пользовался. Но, в общем, конечно, все равно пользуется. Конечно, все равно ТикТок смотрит. Я вот, честно, поставил лимит. Вот недавно обновил его и сделал такой правильный лимит. 3 часа в день. 3 часа в день можно пользоваться ТикТоками и Ютубами. Но, конечно, вы знаете, зачастую, в общем-то, даже 3 часов не использует мой ребенок. А иногда бывает, что использует и просит еще добавить лимит. Но дело тут, конечно, не в ТикТоке. Вот, естественно, мы уже говорили о том, что в школах есть проблемы. И как их решать, неизвестно. Переход на латышский язык обучения – это, наверное, самая важная проблема, я думаю, что в школах. И отсутствие учителей – тоже очень важная проблема. В школах это вторая важная проблема, хотя, наверное, они как-то взаимосвязаны. Ну и, в общем, я считаю, что да, государство должно, наверное, поддерживать школу и платить за учебники, и лучше бы и за питание платили, и лучше вообще за все платили, чтобы все было хорошо. А вот сегодня также еще прозвучала информация про то, что если вы хотите, значит, спортивных детей латвийских, то нужно начинать со школ и делать красивые, качественные раздевалки и душевые. Вы знаете, вот всегда считал, что в мелочах скрывается истина. И вот уверен, что абсолютно правильное мнение по этому поводу. Вот. Мы наговорили долго, друзья мои. Мы продолжаем. В общем, информация принята. Все нормально. Работаем дальше.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
7: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Politiskā reklāma.
9: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
10: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
9: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.

0: 5 минут.
1: Из последних новостей. Купальный сезон закончился, однако еще вчера видел, что какой человек в Рижском заливе пытается искупаться. Во всяком случае, разделся и хотел зайти. Не знаю, что у него получилось. Значит, летом этого года на побережье Латвии провели 44 мониторинга морского мусора. Их результаты показывают, что пляжи стали заметно чище. На каждые 100 метров берега в среднем приходилось 191 единица мусора, а годом ранее приходилось 306. Снижение составило 37,5%. В среднем на каждом обследованном пляже обнаружили 26 разных видов отходов. При этом основную часть мусора по-прежнему составляет пластик. На изделия из пластмассы и полимерные материалы приходится 82% всех находок. На втором месте бумага и картон 5,9%. Далее идут стекло и керамика 3,2%. Металл 3,1%. Среди отдельных видов мусора чаще всего встречались отходы от курения 27%. Еще 14% составили неопознанные, хотел сказать, летающие объекты, да, куски пластика. А 12% пластиковая упаковка от еды. В первую пятерку вошли куски бумаги и картона. Значит, из 15 наиболее распространенных видов мусора 10 оказались пластиковыми. Основатель одной из компаний, значит, по экологическому образованию и экологии Янис Улме назвал результаты положительными. По его словам, количество мусора на побережье сокращается уже третий сезон подряд. На ситуацию, как он считает, влияет экологическое правило Евросоюза, решение на национальном уровне и более эффективное содержание пляжей. Однако до целевого показателя Евросоюза по хорошему состоянию морской среды Латвия еще далеко. Среди самоуправлений самыми загрязненными в этом сезоне оказались Юрмальские. Там находили в среднем 419 единиц мусора на каждые 100 метров. Самыми чистыми стали пляжи Талсинского края, 110 единиц на 100 метров. Если оценивать отдельные пляжи, меньше всего мусора, значит, у камня Лаучу в Лимбургском крае 26 единиц на 100 метров, в Энгуре нашли 46 единиц, в Мазербе 51. Самой загрязненной стала, внимание, Майерская пляжная зона в Юрмале. Та-да-да-дам! На каждые 100 метров там приходилось 757 единиц мусора. В список также попали пляжи Карусты и Центра Лиепаи, 550 и 506 соответственно. 757 в Майере. Ребят, ну, надо задуматься, конечно. Ну, зачем быть такими свиньями? Ну, скажите. Ну, почему нельзя вот за собой убрать, а? Вот у меня даже, знаете, мимо урны иногда какой-нибудь кусочек, не знаю, там, бумажечки, оберточки, значит, не знаю, там, скомканный чек какой-то падает. Я ничего, в общем-то, не делаю дальше. Я не ухожу, я поднимаю, понимаете, поднимаю и кидаю назад уже непосредственно в урну, потому что, ну, я не привык, чтобы вокруг было, во-первых, грязно, а во-вторых, чтобы я лично своими руками засорял такую красоту, которая вокруг нас. Не знаю, честно говоря, какими нужно быть людьми, чтобы брать и вот засорять, и зная, что ты вот уходишь, мусор остается, ну, некрасиво. Ну, даже если ветер его разносит, там улетело что-то, ну, не знаю, встань, поднимись и найди эту тарелку, улетевшую пластиковую, брось в мусор непосредственно. Я считаю, что это так. Я прошу вас, друзья мои, будьте благоразумными, будьте нормальными. Юрмала прекрасный, прекрасный город, прекрасное место, прекрасные пляжи. Хотелось бы, чтобы они оставались чистыми, красивыми. То же самое про собак, да, вот там очень многие хотят с собаками выходить летом на пляже, а собаки гадят. Я считаю, что вот запреты все, конечно, они связаны исключительно с тем, чтобы это все было чисто, это все было экологично. Вот такие вот новости. Ну, я надеюсь, я все-таки вас как-то мотивировал и правильно настроил. Наша программа продолжается.
2: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: С 1 октября, то есть сегодняшнего дня, вступили в силу новые поправки по снижению ставки акцизного налога на дизтопливо почти на 17% и ставка акциза на неэтилированный бензин, она снижена без малого на 12%. Но будем надеяться, что это отразится на стоимости топлива на заправках в самое ближайшее время. Пока же продолжаем движение в латвийской столице только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. Она в эти минуты сложная, практически до 7 баллов дорос трафик к этой минуте, 60 мест с заторами, все перечислять не будем, но отметим, что сразу две пробки на улице Латгалес в направлении центра. Перед Южным мостом сняли асфальт, как сообщает водитель и слушатель Константин, все здесь притормаживают, а также затор перед улицей Вишкю. По совокупности на этих участках можно оставить около получаса. Объехать по Круспилс так просто не получится, потому что перед Гранита тоже пробка, и можно оставить от 15 до 20 минут. В общем, сложных мест в городе хватает, будем внимательны и взаимовежливы. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Баня парит.
5: Хорошо.
4: Здоровье дарит.
5: Ну, давай, давай, давай, вот так.
4: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
5: О, хорошо, пяточки, пяточки.
4: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
5: Класс!
4: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
6: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu. Tu meistar darbu.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
7: Еще не

0: время.
1: Сегодня поговорим про то, чем лично я пользуюсь ежедневно, а когда заканчивать, знаете, такое тоже бывает, беру гель для душа и мою им, ну или нахожу, значит, вот эти самые одноразовые такие упаковочки из гостиниц, тоже их достаточно много у меня в коробке спрятано. Шампунь. Начало истории шампуня положил Кейси Херберт из Англии, он смешал травы с мыльным порошком, назвал эту смесь шампу. Кейси Херберт не был богатым человеком, ему в голову не пришло запатентовать свое изобретение, он продавал шампунь собственного изготовления прямо на улице, недалеко от своего дома. Его идея понравилась многим, и вскоре шустрые аптекари и парикмахеры повторили этот легкий рецепт. Шампунь в пакетиках стал продаваться на каждом углу. Чуть позже об этом шампуне узнали в Германии. Там тоже мыли голову золой и мылом, но для избавления от налета ополаскивали волосы уксусом или бензином. Представляете? В Германии шампунь уже стал похож на настоящий. Его доработал аптекарь из Берлина Ханс Шварцкопф. Однажды одна из покупательниц рассказала ему об удивительном средстве в пакетиках, которое она купила в Англии для мытья волос. Шварцкоп был химиком и создал аналогичный шампунь. В общем-то, сам вначале он изобрел такой же порошок и стал его продавать, но Ханс оказался хитрее англичанина и создал из своей фамилии бренд. Название, как, кстати, переводится как «черная голова», поэтому все сходится. И он придумал аналогичный логотип и в то же время запатентовал свой шампунь. Молодец, молодец. Через некоторое время Шварцкоп создал собственную фирму, которая занималась производством шампуня. Рецепт постоянно менялся и дорабатывался. В него добавлялись цветы и травы. Тогда было 8 основных разновидностей шампуня. Волосы после их использования становились душистыми, имели здоровый вид. История жидкого шампуня началась в 1928-м. Его изобрел сын Ханса Шварцкопфа, когда отца уже не было в живых. Ну, естественно, сейчас, конечно, огромное количество шампуней продается. Вы знаете, заходишь в магазин, смотришь даже один бренд, и там для объема, для ломких, для тонких, не понимаешь, какой шампунь нужен тебе. Смотришь в зеркало на свои волосы и понимаешь, они прекрасны, понимаете? Вот, может быть, никакой и не подходит. Нужен нормальный, обычный. Друзья мои, я вообще очень люблю, когда особенно женщины с чистой головой ходят, а когда грязные, засаленные волосы, это для меня ужасно. Поэтому мойте голову и следите за собой.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На пляжах Латвии сократился объем мусора. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: По данным ежегодного мониторинга побережья, опубликованного 30 сентября, количество отходов и мусора на пляжах Латвии за прошедший сезон сократилось на 37,5%. Результаты ежегодного мониторинга загрязнения морских берегов отходами традиционно подводит фонд экологического образования Латвии в рамках компании «Мое море». В ходе летнего сезона эксперты и волонтеры провели 44 обследования побережья на протяжении всей береговой линии Латвии. В 2026 году на каждые 100 метров латвийских пляжей фиксировалось в среднем 191 единица мусора. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 306 единиц на 100 метров. Таким образом, общая загрязненность береговой полосы снизилась на 37,5%. На каждой обследованной локации в среднем выявляли около 26 различных видов мусора. Основную долю по-прежнему составляют пластиковые изделия, одноразовая упаковка и окурки. Экологи отмечают позитивную тенденцию, связывая ее с работой депозитной системы Тары и повышением экологической ответственности жителей и туристов. Прибрежные самоуправления стали активнее оснащать пляжи закрытыми контейнерами для сбора мусора и обеспечивать их своевременный вывоз.
3: Про президента.
2: Президент Латвии Эдгар Ринкевич положительно оценил идею заморозить в следующем году зарплаты избранным и назначенным государственным должностным лицам. Окончательное решение примут новые депутаты, но думаю, что, учитывая и объем расходов, и объем проблем, которые предстоит решать в бюджете следующего года, а также другие аспекты, это обоснованно, заявил Ринкевич после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Ранее сообщалось, что премьер своей резолюцией поручил министру финансов подготовить предложение о заморозке вознаграждений при составлении проекта бюджета и бюджетных рамок на 2027 год.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курзаме. В Риге переменная облачность. Временами солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
1: Третий час программы «Доброе утро». Здравствуйте вам. Я Кирилл Низовцев. Продолжаю эту самую программу. 1 октября, сегодня четверг. И в этот день на свет появилась Чулпан Хаматова. Поздравляем. Говорят, она уже где-то в Америке проживает. И в Латвии не появляется, так это или нет. Может быть, а может быть, просто говорят, а? Нина Усатова также сегодня. Петербургская актриса, замечательная, комедийная и драматическая. Родилась замечательная, очень добрая. Очень такая простая русская женщина. Привет ей большой и с днем рождения. Олег Ефремов родился также в этот день. Ричард Харрис, ирландский актер. Джеймс Картер или Джимми Картер, 39-й президент США. Историк, этнолог и поэт-переводчик Лев Гумилев. А также Уильям Боинг, американский самолетостроитель, основатель авиастроительной компании. 1881 год. Сергей Аксаков, русский писатель, литературный и театральный критик. 1791 год. Павел I, российский император, который родился в 1754 году. Если у вас сегодня день рождения или личный праздник, или еще что-то такое, что можно отметить, вы знаете, иногда можно себе дать волю и отметить даже то, что как бы особо отмечать не надо. Ну, просто вообще иногда, что я хочу сказать, можно, знаете как, рвать шаблон, разрывать его. Вот в последнее время почему-то мне хочется это сделать. Вот мы привыкли все жить так, как мы живем, и что-то, может быть, не получается, что-то не так, какое-то состояние, может быть, тревоги или еще еще чего-то, какой-то недоделанности, или понимаешь, что ты идешь не в том направлении. И тут, значит, ты разрываешь шаблон, ты просто делаешь не так, как делал раньше. Вот. И вы знаете, иногда это действительно работает и помогает. Вот просто возьмите сегодня выходной день и отдохните, и выспитесь, я не знаю, сходите в ресторан, в бар, что хотите, то сделайте то, что вам хотелось бы, может быть, где-то в ваших потаенных мыслях. И праздник себе можно придумать, который отметить, и день рождения, или какой-то другой праздник, любой совершенно, тоже можно себе намутить, да, как говорит, так сказать, современное общество, намутить. Вот, поэтому подумайте об этом, и пусть у вас сегодня все будет хорошо. До 10 утра Кирилл Низосов вместе с вами. Долго говорим, надо продолжать программу и включаем музыку. Поехали, доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Прямо-таки вот эта новость наша, потому что мы любим про школы говорить, и сегодня не исключение. Латвийцы, чьи дети ходят в школу, требуют не урезать деньги на учебники и другие материалы в школах Латвии на фоне информации о том, что финансирование на одного ученика может сократиться до 21 евро 80 евроцентов в год. С 35, между прочим, даже чуть больше, а 35,2. Более 5000 жителей подписали на платформе Manobals.lv инициативу за увеличение госфинансирования учебных материалов в школах Латвии. В этом учебном году государство выделяет на эти цели 35-20 на одного ученика в год, однако среднесрочный бюджетный план предусматривает риск сокращения суммы до 21 евро 80 центов в 2027 году. В результате общее государственное финансирование может сократиться примерно с 9 с лишним миллионов, которые выделяются в течение последних трех лет, до 5 миллионов и 68 сотых миллиона евро в 2027 году и последующие годы. При этом, согласно оценкам социальных партнеров, для полноценного обеспечения школьников учебными материалами необходимо около 100 евро на одного ученика в начальной школе и 80 на последующих этапах образования. Когда мы начали собирать подписи, нашей целью было добиться увеличения финансирования, поскольку уже сейчас выделяемой государством суммы недостаточно, чтобы обеспечить школьников современными материалами, соответствующими содержанию обучения. Сейчас нам приходится говорить уже о том, чтобы финансирование не сократилось еще больше. Более 5000 подписей подтверждают, что этот вопрос волнует и родителей, и общество в целом, значит, заявила автор инициативы, так, в общем-то, ее назовем, мать троих детей, Кристина Лиепа. По ее словам, до сих пор есть школы, где дети занимаются по учебникам, которых, значит, в общем-то, которым уже, в общем-то, немало лет, 10 и более. Некоторые из них были созданы еще до введения нынешнего содержания образования, уже не полностью соответствуют тому, что должны изучать школьники. Если актуальных учебных материалов нет, педагогам нередко приходится самостоятельно искать, комбинировать и создавать недостающие материалы. Авторы инициативы подчеркивают, что учебники не обязательно менять каждый год, однако необходим регулярный и прогнозируемый цикл их обновления. Качественное обучение, значит, невозможно без пособий, и на разработку пособий требуется несколько месяцев, да, значит, на непосредственное содержание и также на печать нужно время, поэтому госфинансирование также необходимо планировать на несколько лет вперед. Вот о чем говорит, значит, Кристина. Бесплатное образование на практике должно означать и то, что ребенок имеет доступ к необходимым для освоения установленного государством содержания образования средством. Если государство определяет, чему ребенок должен учиться, оно должно обеспечить и разумное финансирование материалов, с помощью которых этот материал можно освоить. Нелогично говорить о повышении качества образования и одновременно сокращать финансирование одного из основных инструментов учебного процесса. Недостаточное государственное финансирование создает риск неравенство, поскольку недостающие средства на практике приходится покрывать самоуправлением, а финансовые возможности различаются. Авторы инициативы считают, что возможность ребенка учиться по качественным и актуальным учебным материалам не должна зависеть от того, в каком самоуправлении Латвии он живет, поэтому минимальная цель в ходе обсуждения государственного бюджета на 2027 год – это не допустить

0: сокращение финансирования учебных материалов. И в долгосрочной перспективе необходимо создать прогнозируемую модель финансирования, которая позволит школам регулярно обновлять учебные материалы. Поддержать инициативу можно на платформе Manabals.lv. И, конечно, комментарии. Люди пишут: в Латвии не нужны школы, не нужны ученики, не нужны учебники, баранами легче управлять. А зачем нужны учебники, пишет Артур, просто кидайте детям ссылки на уроки в ТикТок. Ну, я хочу сказать, что все-таки Артур немножко не прав. Школа здесь совершенно ни при чем, ТикТоку не имеет никакого отношения, кроме того, что, наоборот, хочет избавиться от пользования и просмотра ТикТоков, да, всяких разных Ютубов и всего остального прочего. И во многих школах, значит, запрещены телефоны, и телефоны где-то забирают, где-то оставляют в общем-то, ответственность ребенка. Главное, чтобы он ими не пользовался. Но, в общем, конечно, все равно пользуются, конечно, все равно ТикТок смотрит. Я вот, честно, поставил лимит, вот недавно обновил его, сделал такой правильный лимит: 3 часа в день. 3 часа в день можно пользоваться ТикТоками и Ютубами. Но, конечно, вы знаете, зачастую, в общем-то, даже 3 часов не использует мой ребенок. А иногда бывает, что использует и просит еще добавить лимит. Но дело тут, конечно, не в ТикТоке. Вот, естественно, мы уже говорили о том, что в школах есть проблемы, и как их решать, неизвестно. Переход на латышский язык обучения – это, наверное, самая важная проблема, я думаю, что в школах. И отсутствие учителей – это тоже очень важная проблема. В школах это вторая важная проблема, хотя, наверное, они как-то взаимосвязаны. Ну и, в общем, я считаю, что да, государство должно, наверное, поддерживать школу и платить за учебники, и лучше бы и за питание платили, и лучше вообще за все платили, чтобы все было хорошо. А вот сегодня также еще прозвучала информация про то, что если вы хотите, значит, спортивных детей латвийских, то нужно начинать со школ и делать красивые, качественные раздевалки и душевые. Вы знаете, вот всегда считал, что в мелочах скрывается истина. И вот уверен, что абсолютно правильное мнение по этому поводу. Вот. Мы наговорили долго, друзья мои. Мы продолжаем, в общем, информация принята. Все нормально. Работаем дальше.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Инструменты Parkside для ваших больших и маленьких проектов. В магазинах Lidl с 1 октября. Универсальная небольшая аккумуляторная воздуходувка с функцией всасывания 17 евро. Мужские рабочие брюки с подкладкой 14 евро. И набор сверл или бит для отверток 5 евро. Lidl стоит того.
3: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
4: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maxima.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, ваши планы могут неожиданно измениться, поэтому не стоит планировать в этот день что-то очень серьезное. Просто проживите этот день в удовольствии, посвятив время любимым занятиям. Тельцы, стоит больше времени посвятить работе. Займитесь теми делами, которые вы откладывали на потом. Это позволит вам закрыть хвосты, спокойно завершить этот день. Близнецы, вы можете получить неожиданный, но очень приятный сюрприз. Все будет способствовать тому, чтобы вы обрели крылья за спиной и взлетели на максимум. Романтика вам обеспечена. Раки, стоит обращать внимание на свои чувства и эмоции, не подавляйте их, потому что из-за этого могут начаться проблемы с ментальным здоровьем. Ну и не стоит слишком бурно реагировать на многие ситуации. Львы, в этот день вы будете на коне, вы почувствуете себя настоящим царем, который способен повелевать абсолютно всеми. Люди будут поддаваться вам, но поэтому вы сможете просто отдавать приказы. Дева, стоит четко очертить дорогу к достижению цели, только так вы сможете добраться до пункта назначения. В противном случае вы рискуете сойти с дорожки, что не приведет вас к успеху. Весы. День будет благоприятным для укрепления отношений с партнером. Звезды говорят, что вам стоит проявить немного больше любви и внимания к близкому человеку. Тогда у вас все наладится. Скорпионы, вы можете поддаваться влиянию других людей, однако вам стоит фильтровать информацию, потому что вокруг вас есть недоброжелатели, они будут пытаться вам навредить. Стрельцы. Рекомендуется пойти на дополнительное обучение. Это позволит вам раскрыть свой потенциал, начать больше зарабатывать. Также помните о важности внутренней гармонии. Козероги. Настойчивость и усилия принесут свои плоды. Вы можете откровенно поговорить с начальством о своих желаниях, в том числе и о более высокой зарплате, вас поддержит. Водолей, стоит просто расслабиться, плыть по течению. День не предвещает никаких потрясений, поэтому можете ни о чем не переживать. Просто проживите этот день так, как вам хочется. И, наконец, рыбы. Сможете встретить наставника, который подскажет вам правильный путь по жизни. С этим человеком вы познаете новые грани себя и сможете раскрыться как настоящий цветок. Вот и весь звездный прогноз на сегодняшний день.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Реклама. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Купальный сезон закончился, однако еще вчера видел, что какой-то человек в Рижском заливе пытается искупаться. Во всяком случае, разделся и хотел зайти. Не знаю, что у него получилось. Значит, летом этого года на побережье Латвии провели 44 мониторинга морского мусора. Их результаты показывают, что пляжи стали заметно чище. На каждые 100 метров берега в среднем приходилось 191 единица мусора, а годом ранее приходилось 306. Снижение составило 37,5%. В среднем на каждом обследованном пляже обнаружили 26 разных видов отходов. При этом основную часть мусора по-прежнему составляет пластик. На изделия из пластмассы и полимерные материалы приходится 82% всех находок. На втором месте бумага и картон 5,9%. Далее идут стекло и керамика 3,2%. Металл 3,1%. Среди отдельных видов мусора чаще всего встречались отходы от курения 27%. Еще 14% составили неопознанные, хотел сказать, летающие объекты, да, куски пластика, а 12% пластиковая упаковка от еды. В первую пятерку вошли куски бумаги и картона. Значит, из 15 наиболее распространенных видов мусора 10 оказались пластиковыми. Основатель одной из компаний, значит, по экологическому образованию и экологии Янис Уме назвал результаты положительными. По его словам, количество мусора на побережье сокращается уже третий сезон подряд. На ситуацию, как он считает, влияет экологическое правило Евросоюза, решение на национальном уровне и более эффективное содержание пляжей. Однако до целевого показателя Евросоюза по хорошему состоянию морской среды Латвия еще далеко. Среди самоуправлений самыми загрязненными в этом сезоне оказались Юрмальский. Там находили в среднем 419 единиц мусора на каждые 100 метров. Самыми чистыми стали пляжи Талсинского края, 110 единиц на 100 метров. Если оценивать отдельные пляжи, меньше всего мусора, значит, у камня Лаучу в Лимбургском крае 26 единиц на 100 метров. В Энгуре нашли 46 единиц, в Мазербе 51. Самой загрязненной стала, внимание, Майерская пляжная зона в Юрмале. Да-да-да-дам! На каждые 100 метров там приходилось 757 единиц мусора. В список также попали пляжи Карусты и Центр Лиепаи, 550 и 506 соответственно. 757 в Майере. Ребят, ну, надо задуматься, конечно. Ну, зачем быть такими свиньями? Ну, скажите, ну, почему нельзя вот за собой убрать, а? Вот у меня даже, знаете, мимо урны иногда какой-нибудь кусочек, не знаю, там, бумажечки, оберточки, значит, не знаю, там, скомканный чек какой-то падает. Я ничего, в общем-то, не делаю дальше. Я не ухожу, я поднимаю, понимаете, поднимаю и кидаю назад уже непосредственно в урну, потому что, ну, я не привык, чтобы вокруг было, во-первых, грязно, а во-вторых, чтобы я лично своими руками засорял такую красоту, которая вокруг нас. Не знаю, честно говоря, какими нужно быть людьми, чтобы брать и вот засорять, и зная, что ты вот уходишь, мусор остается, ну, некрасиво. Ну, даже если ветер его разносит, там улетело что-то, ну, не знаю, встань, поднимись и найди эту тарелку, улетевшую пластиковую, брось в мусорник непосредственно. Я считаю, что это так. Я прошу вас, друзья мои, будьте благоразумными, будьте нормальными. Юрмала — прекрасный, прекрасный город, прекрасное место, прекрасные пляжи. И хотелось бы, чтобы они оставались чистыми, красивыми. То же самое и про собак, да, вот там очень многие хотят с собаками выходить летом на пляж, а собаки гадят. Я считаю, что вот запреты все, конечно, они связаны исключительно с тем, чтобы это все было чисто, это все было экологично. Вот такие вот новости. Ну, я надеюсь, я все-таки вас как-то мотивировал и правильно настроил. Наша программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: В латвийской столице к этой минуте завершился утренний час пик. На максимуме перед 9 часами было 7 баллов. В данный момент на монитор возвращается четверка. Остаются заторы на самых популярных и востребованных направлениях, а также на Латгалес в сторону центра перед Южным мостом. Там снят верхний слой асфальта. Из-за этого поток тормозит. Кроме того, время от времени происходят в городе ДТП. Об одном из них рассказал Алексей Счастливчик. Инфо на 9 часов.
2: Утречко доброе, дорожная информация. Выезд Мукусайский круг на Мукусалас в сторону Каменного моста, если ехать. В правом ряду аварии, из-за этого на кругу пробочка собирается на съезд. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею, что предупредил, а мы переходим к сводке госполиции за минувшие сутки. За среду по Риге и столичному региону было зарегистрировано 83 ДТП, в них пострадали 5 человек, в том числе пешеход и 3 велосипедиста. Патрульные составили 52 протокола и задержали двоих нетрезвых за рулем. Алкоголь в крови обоих превысил 1,5 промилля, а это значит, что на них заведены уголовные дела, лишение прав, помимо штрафа нужно выплатить номинальную стоимость автомобиля. Помним главное, выпить за руль не садись. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
4: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
8: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
9: Свежий, без добавок, свежий, без добавок. Свежий.
10: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
9: свежий,
10: волнуемся.
9: Свежий, без добавок.
11: Свежее?
9: Свежее.
11: Без добавок?
9: Без добавок.
11: Очень хорошо.
10: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
12: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
10: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: Друзья мои, такой была программа «Доброе утро». Сегодня 1 октября, в четверг на Авторадио Латвия. Для вас работал я, Кирилл Низовцев. Было это все дело последние 3 часа. Завтра финальный выпуск на этой рабочей неделе. Это будет пятница. После 7 утра мы обязательно встретимся вновь. В завершении приятная новость. Насколько я знаю, вчера или позавчера анонсировали большой концерт 2 звезд мировой оперы в Риге. Это действительно событие, которого не было никогда. Хосе Карерас и Пласидо Доминго выступят на одной сцене в Xiaomi Arena. Это не реклама, но, понимаете, есть такие мероприятия, о которых стоит говорить, даже не, значит, беря за это деньги. Потому что, правда, это очень серьезное, достойное событие мирового значения. Все это в нашей с вами Латвии, в центре, в сердце практически. Вообще, Рига живет, и Латвия живет, и это прекрасно. Посещайте культурные мероприятия и мюзикл «Три мушкетера» в Театре Чехова. Посещайте, говорят, хорошие, очень хорошие отзывы в основном. И сделано с душой и масштабом. Это тоже очень важно и, в общем-то, достаточно серьезное событие в Рижском русском театре. Собираюсь, кстати, посетить это мероприятие буквально вот в эти выходные. Если, конечно, успею купить билет, потому что планы были непонятны, сейчас более-менее прояснились, и нужно срочно посмотреть, остались ли места, потому что билет очень хорошо разбирается. В общем, вот такие вот новости. Все, до завтра, прекрасного дня, шикарного вечера, обнимаю, целую, пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про суды.
1: Конституционный суд признал несоответствующим Конституции регулирование, предусматривающее освобождение физических лиц от долговых обязательств без оценки имущественного положения должника. Суд пришел к выводу, что действующие нормы не обеспечивают освобождение от долгов только тех лиц, которые объективно не способны их погасить. При этом освобождение должника от обязательств ограничивает право кредитора на собственность, поскольку он теряет свои права-требования. Суд отметил, что такое ограничение может быть оправдано необходимостью помочь людям, которые из-за своего имущественного положения не способны погасить долги, восстановить платежеспособность и участвовать в экономической жизни. Однако для этого необходимо оценить не только доходы должника, но и расходы и принадлежащее ему имущество. Низкий доход сам по себе не свидетельствует о неспособности погасить долг, поскольку у человека могут быть имущество или накопления. Суд констатировал, что действующее регулирование не обеспечивает такой полной оценки, поэтому не позволяет убедиться, что от долгов освобождаются только лица, действительно не способные их погасить.
3: Про детей.
1: В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Моропском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечена в Красловском крае 12% и Аугсдорфском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курзаме 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних 53 дня.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно малооблачная погода. В восточных регионах будет более облачно. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Дмитрий Маликов. Редкий пример артиста, которому удалось сохранить свою аудиторию и одновременно найти общий язык с новым поколением. В 20 лет уже собирал сольные концерты на крупнейших площадках. Но популярность не помешала серьезно заниматься музыкой. Дмитрий с отличием окончил консерваторию по классу фортепиано. Позже создал собственные инструментальные программы и много работал с классической музыкой. Сегодня Маликов по-прежнему активно выступает и записывает новые песни. При этом он с удовольствием экспериментирует. Поэтому Маликову удается оставаться интересным сразу нескольким поколениям. Меняется время, появляются новые музыкальные тенденции, а его узнаваемая мелодичность остается. Встречайте! Премьера песни «Добрая душа».
2: Зачем?

0: Дня.
1: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков в ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА «Дамбя 3А».
2: Предложение супервыходных в Lidl с 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. На ассортимент свинины с Lidl Plus скидка 25%. Lidl стоит того.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima –

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители в Латвии уже привыкли не возить с собой водительское удостоверение. И действительно, если права выданы в Латвии, вся необходимая информация есть в электронной базе данных, и полиция может проверить ее во время остановки. Но есть важное условие, о котором не стоит забывать. Если водительские права остались дома, при себе обязательно должен быть другой документ, удостоверяющий личность – ID-карта или паспорт. Если же во время проверки у водителя нет ни прав, ни ID-карты или паспорта, это уже считается нарушением. Причем даже в том случае, если водительское удостоверение действительно и информация о нем доступна полиции. За управление автомобилем без водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность, полиция может вынести предупреждение или назначить штраф в размере 2 штрафных единиц. Это 10 евро. Если в течение года у водителя не было других нарушений, инспектор может ограничиться только предупреждением. А вот отказ представиться может закончиться задержанием и доставлением в участок для выяснения личности. И снова поговорим о машинах. Тема актуальна, осень на дворе, да и скоро грядет замена колес. Вот, допустим, при замене изношенных передних покрышек на автомобиле многие водители делают ошибку, которую специалисты в области шин считают достаточно серьезной и даже опасной. При замене только нескольких шин новые шины никогда не следует устанавливать на переднюю ось автомобиля. Вместо этого новые шины нужно ставить на заднюю ось, а задние перемещать на переднюю. Возможно, вы уже слышали об этом правиле, но, как недавно отметил технический директор компании «Мишелин», большинство опрошенных водителей даже не знают об этой важной рекомендации при замене шин. Основная причина, по которой новые шины ставят на заднюю ось, заключается в обеспечении стабильности автомобиля на дороге. На первый взгляд может показаться, что логичнее установить новые шины на переднюю ось, ведь именно передние колеса выполняют основную работу при поворотах и торможении. Однако все сводится к вопросу устойчивости. Установка новых шин на заднюю ось минимизирует риск заноса задней части автомобиля. Представитель компании «Мишелин» отмечает, что даже частично изношенные передние шины обеспечивают достаточно тормозных усилий и сцепления с дорогой. В случае, если передние колеса начнут скользить, то водителю будет проще это заметить и взять ситуацию под контроль. И еще одно напоминание водителям. С наступлением осени дорожные условия в Латвии могут меняться буквально за несколько часов. Утром все чаще появляется туман, раньше темнеет, дожди ухудшают видимость, а мокрая листва делает дорогу скользкой. Особенно осторожными стоит быть утром и вечером. На мокрой дороге возрастает риск аквапланирования, поэтому лучше заранее снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. И не забывайте, осенью пешехода или велосипедиста в сумерках заметить значительно сложнее. Поэтому даже на хорошо знакомой дороге лучше не полагаться на привычки. Погода и видимость уже могут быть совсем не летними. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
2: Реклама.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
5: politiskā reklāma.
6: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 28 сентября. Филе минтая в панировке Ocean Sea 800 грамм 5,99. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про выборы.
1: По данным на среду 30 сентября, на выборах в 15-й Сейм Латвии проголосовали более 88 тысяч человек, или около 5,7% избирателей, свидетельствуют данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией. В Государственном агентстве цифрового развития сообщили, что и в среду избирательная платформа работала стабильно и в соответствии с планом. В течение всех рабочих дней этой недели избиратели смогут передать свой голос на хранение на любом избирательном участке по всей Латвии. Напоминаем, что выборы в Сейм состоятся в субботу, 3 октября.
3: Про сотрудничество.
1: В среду Латвия вместе с другими партнерами по коалиции официально завершила участие в военной операции международной коалиции Inherent Resolve, направленной против террористической организации ИГИЛ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Операция была начата на основании просьбы правительства Ирака. В ответ на этот призыв по инициативе США была создана коалиция, которая первоначально оказывала поддержку как при нанесении боевых ударов, так и в подготовке местных сил безопасности. В сентябре 2024 года США объявили о планах перейти к формату двусторонних отношений с Ираком, в результате чего в 2025 году США и Ирак приняли решение о двухэтапном переходном периоде. Первый его период завершился в сентябре 2025 года, когда прекратилась боевая часть миссии. Второй этап завершился вчера, когда деятельность Inherent Resolve в нынешнем правовом формате была прекращена. Национальные вооруженные силы участвовали в миссии с 2016 года. Задачи латвийского контингента соответствовали оперативным потребностям с учетом того, что операция была сосредоточена на обучении, консультировании, поддержке и обмене развединформацией. Представители латвийского контингента во время участия в операции на практике выполняли обязательства страны участвовать в борьбе международной коалиции с терроризмом. Минобороны отмечает, что многолетнее участие Латвии в Inherent Resolve стало прямым подтверждением солидарности страны со стратегическим партнером США, а также с другими союзными государствами. В дальнейшем Латвия намерена продолжать поддерживать усилия США и других союзников в борьбе с терроризмом, говорится в распространенном министерством заявлении.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно малооблачная погода. В восточных регионах будет более облачно. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Реклама.
1: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
0: Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Свекла 1 килограмм 29 центов. Утка, начиненная грибами и крупой, 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Дело мастера.
1: Когда вы включили отопление, но батарея остается холодной, это не просто неприятный факт, а признак того, что в системе что-то нарушено. Первое, что стоит проверить: открыт ли кран на батарее и нет ли заметного низкого напора. Если стояк горячий, а сама батарея холодная, возможно, закрыт вентиль или термостатическая головка на нуле. Вторая частая причина – это воздух в системе. Когда радиатор работает лишь частично, верхняя часть остается холодной, значит, в приборе или трубах скопилась воздушная пробка. Чтобы ее устранить, нужен специальный ключ. Он называется «ключ Маевского». Это специальный инструмент, предназначенный для стравливания воздуха из радиаторов отопления. Он помогает устранить воздушные пробки, повышая эффективность и равномерность прогрева батарей. Подставьте емкость, медленно откройте кран и подождите, пока вода польется без шипения. Третья причина – это засор, налет или неверное подключение радиатора. Если теплоноситель не может циркулировать из-за грязи или слишком тонкой трубы, значит, батарея будет холодной. А разобраться с этим – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.

Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья.

нас виноват, но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет, если

0: Интересный факт. Спасение коал.
1: В Австралии для предотвращения гибели коал под колесами автомобилей протягивают искусственные лианы из канатов, соединяющие эвкалипты по обе стороны трассы. Животные охотно пользуются этими мостиками.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курзаме. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о простых вещах, которые делают жизнь с собакой удобнее. Как организовать место для еды и воды так, чтобы собаке было комфортно, а дом оставался чистым. При появлении собаки миски лучше подготовить заранее. Без ошейника щенок может немного подождать, а вот вода и еда нужны сразу. Поэтому место для кормления стоит продумать еще до первого дня вместе. Для большинства собак хорошо подходят металлические миски. Они прочные, устойчивые и легко моются. Для воды лучше выбирать миску средней глубины, а для еды более неглубокую, чтобы собаке было удобно доставать корм. Размер миски важно подбирать под морду питомца. Слишком большая и высокая емкость может быть неудобной. Щенки и молодые собаки часто исследуют мир через игру. Они могут катать миски по полу, грызть их или переворачивать. Поэтому лучше сразу выбирать посуду из небьющихся материалов и с устойчивым дном. Отдельного внимания заслуживает зона с водой, особенно если речь идет о крупной собаке. После питья такие питомцы нередко разливают воду и оставляют следы по всему дому. Эту привычку можно мягко скорректировать. Один из простых способов – положить рядом с миской полотенце или впитывающий коврик. Приучение начинается с спокойного внимания. После того, как собака попила воду, можно ласково привлечь ее к полотенцу и слегка коснуться морды тканью, сопровождая действие спокойной похвалой. Со временем собака начинает сама опускать морду к полотенцу. У крупных собак это особенно хорошо закрепляется, если полотенце всегда лежит на одном и том же месте и ассоциируется с окончанием питья. Для собаки это становится понятным ритуалом, а для владельца – удобным решением. И пока мы уделяем внимание таким деталям, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
8: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Во французской стороне

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1, выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про топливо.
2: На крупнейших автозаправочных станциях Латвии после снижения ставки акциза наблюдается снижение цен на топливо, свидетельствуют данные, обобщенные агентством Лета. На АЗС Circle K в Риге цена на дизельное топливо утром в четверг была на 6,5 центов ниже, чем днем ранее. Бензин 95-й марки стоил на 6 центов меньше. На АЗС Neste Латвия цена на дизель упала на 8 центов, а стоимость бензина 95-й марки снизилась на 1 цент. В Латвийской ассоциации торговцев топливом ранее пояснили, что снижение акцизного налога, вступившее в силу в четверг, отразится на ценах на АЗС с некоторой задержкой, поскольку новая ставка применяется к топливу, которое с 1 октября начинают вывозить с акцизных складов на АЗС. В ассоциации пояснили, что цены у всех торговцев также не будут одинаковыми. Замена топлива, облагаемого акцизом по полной ставке, на топливо с пониженной ставкой будет происходить в разное время. Кроме того, необходимо учитывать фактор конкуренции. Ранее ожидалось, что розничные цены на дизельное топливо и бензин снизятся на 8 центов, если торговцы топливом в полном объеме отразят снижение налогов в ценах на топливо.
3: Про суды.
2: Конституционный суд признал несоответствующим Конституции регулирование, предусматривающее освобождение физических лиц от долговых обязательств без оценки имущественного положения должника. Суд пришел к выводу, что действующие нормы не обеспечивают освобождение от долгов только тех лиц, которые объективно не способны их погасить. При этом освобождение должника от обязательств ограничивает право кредитора на собственность, поскольку он теряет свои права требования. Суд отметил, что такое ограничение может быть оправдано необходимостью помочь людям, которые из-за своего имущественного положения не способны погасить долги, восстановить платежеспособность и участвовать в экономической жизни. Однако для этого необходимо оценить не только доходы должника, но и расходы и принадлежащее ему имущество. Низкий доход сам по себе не свидетельствует о неспособности погасить долг, поскольку у человека могут быть имущество или накопления. Суд констатировал, что действующее регулирование не обеспечивает такой полной оценки, поэтому не позволяет убедиться, что от долгов освобождаются только лица, действительно не способные их погасить.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно малооблачная погода. В восточных регионах будет более облачно. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

на ветру, на пыль на ветру. Стою перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Дмитрий Маликов. Редкий пример артиста, которому удалось сохранить свою аудиторию и одновременно найти общий язык с новым поколением. В 20 лет уже собирал сольные концерты на крупнейших площадках. Но популярность не помешала серьезно заниматься музыкой. Дмитрий с отличием окончил консерваторию по классу фортепиано. Позже создал собственные инструментальные программы и много работал с классической музыкой. Сегодня Маликов по-прежнему активно выступает и записывает новые песни. При этом он с удовольствием экспериментирует. Поэтому Маликову удается оставаться интересным сразу нескольким поколениям. Меняется время, появляются новые музыкальные тенденции, а его узнаваемая мелодичность остается. Встречайте! Премьера песни «Добрая душа».
2: Зачем?

0: Реклама.
1: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maksimā lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maksimā.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно

0: душа ее просит.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители в Латвии уже привыкли не возить с собой водительское удостоверение. И действительно, если права выданы в Латвии, вся необходимая информация есть в электронной базе данных, и полиция может проверить ее во время остановки. Но есть важное условие, о котором не стоит забывать. Если водительские права остались дома, при себе обязательно должен быть другой документ, удостоверяющий личность – ID-карта или паспорт. Если же во время проверки у водителя нет ни прав, ни ID-карты или паспорта, это уже считается нарушением. Причем даже в том случае, если водительское удостоверение действительно и информация о нем доступна полиции. За управление автомобилем без водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность, полиция может вынести предупреждение или назначить штраф в размере 2 штрафных единиц. Это 10 евро. Если в течение года у водителя не было других нарушений, инспектор может ограничиться только предупреждением. А вот отказ представиться может закончиться задержанием и доставлением в участок для выяснения личности. И снова поговорим о машинах. Тема актуальна, осень на дворе, да и скоро грядет замена колес. Вот, допустим, при замене изношенных передних покрышек на автомобиле многие водители делают ошибку, которую специалисты в области шин считают достаточно серьезной и даже опасной. При замене только нескольких шин новые шины никогда не следует устанавливать на переднюю ось автомобиля. Вместо этого новые шины нужно ставить на заднюю ось, а задние перемещать на переднюю. Возможно, вы уже слышали об этом правиле, но, как недавно отметил технический директор компании «Мишелин», большинство опрошенных водителей даже не знают об этой важной рекомендации при замене шин. Основная причина, по которой новые шины ставят на заднюю ось, заключается в обеспечении стабильности автомобиля на дороге. На первый взгляд может показаться, что логичнее установить новые шины на переднюю ось, ведь именно передние колеса выполняют основную работу при поворотах и торможении. Однако все сводится к вопросу устойчивости. Установка новых шин на заднюю ось минимизирует риск заноса задней части автомобиля. Представитель компании «Мишелин» отмечает, что даже частично изношенные передние шины обеспечивают достаточно тормозных усилий и сцепления с дорогой. В случае, если передние колеса начнут скользить, то водителю будет проще это заметить и взять ситуацию под контроль. И еще одно напоминание водителям. С наступлением осени дорожные условия в Латвии могут меняться буквально за несколько часов. Утром все чаще появляется туман, раньше темнеет, дожди ухудшают видимость, а мокрая листва делает дорогу скользкой. Особенно осторожными стоит быть утром и вечером. На мокрой дороге возрастает риск аквапланирования, поэтому лучше заранее снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. И не забывайте, осенью пешехода или велосипедиста в сумерках заметить значительно сложнее. Поэтому даже на хорошо знакомой дороге лучше не полагаться на привычки. Погода и видимость уже могут быть совсем не летними. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
3: Реклама.
4: Баня парит.
5: Хорошо.
4: Здоровье дарит.
5: Ну, давай вот так.
4: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
5: О, хорошо, пяточки.
4: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
5: Класс!
4: Юрмала, Булдури, Межа Проспектс, 49.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Politiskā reklāma.
7: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Каждая женщина хочет, чтобы эту песню посвятили именно ей. На Авторадио Латвия.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про санкции.
1: В четверг, 1 октября, Сейм внес поправки в закон о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий. Эти изменения предусматривают расширение установленного в Латвии национального запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. Подготовленные Минземледелия поправки создают правовую основу для распространения запрета на импорт также на продукты питания, страной происхождения которых является Россия или Беларусь, тем самым ограничивая их поступление на Латвию. Рынок, поясняют в министерстве. До сих пор национальный запрет на импорт распространялся только на сельхозпродукцию и корма. Министерство земледелия подчеркнуло, что действие регулирования необходимо расширить, распространив его также на продукты питания. Например, конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, а также безалкогольные напитки и пиво. Принятое регулирование предусматривает запрет на импорт в Латвию продуктов питания российского и белорусского происхождения, в том числе при их ввозе через другие третьи страны. Однако запрет не затронет транзит этих товаров и их поставки в другие государства, члены Евросоюза.
3: Про детей.
1: В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Марупском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечена в Красловском крае 12% и Аугсдорфском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курзаме 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних 53 дня.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно малооблачная погода. В восточных регионах будет более облачно. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Автобусная остановка.
1: Когда за спиной длинный день, и машина, наконец, останавливается у дома, наступает тот самый момент, когда хочется просто тепла, выключить двигатель и вдохнуть аромат осени. В нашей программе мы всегда ищем простые рецепты, которые помогают почувствовать уют после дороги. И если под рукой есть яблоки, значит, можно сделать маленькое чудо, которое пахнет домом. Сегодня это яблочный пирог. Тот самый, простой и уютный, который получается даже у тех, кто никогда не занимался выпечкой. Говорят, первые такие пироги появились еще во Франции. Там его пекли крестьяне из осенних яблок. Потом этот рецепт пришел в Прибалтику, и до сих пор в каждом доме есть своя версия. Но суть одна – тепло, аромат и немного ванили. Для пирога вам понадобится

понадобится 3 средних яблока, 3 куриных яйца, 150 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла, 150 граммов муки, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли и немного корицы. Растопите масло, взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, соль и разрыхлитель. Потом влейте масло и тщательно перемешайте. Яблоки нарежьте ломтиками и выложите в форму. Затем залейте все приготовленной массой. Поставьте в духовку примерно на 35 минут, а температуру поставьте на 180 градусов. Когда верх станет золотистым, пирог можно доставать, при этом дать ему немного остыть. А если завтра снова в путь, возьмите пару кусочков с собой. В дороге, когда радио играет, а за окном утро, кусочек яблочного пирога – это лучший знак, что день начнется правильно. Приятного!

0: Конечная остановка. Реклама.
1: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Восемнадцатое октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purcems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

набрав на дорожку кассет, где о жизни поют Шаперской. И не тронет его даже заспанный мент, прочитав на табличке пустой. И не тронет его даже заспанный мент, прочитав на табличке пустой.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» мы рассказываем про фильмы, которые помогают понять, как реальные события меняют мир. Сегодня картина «Игра на понижение», основанная на реальной истории финансового кризиса. Фильм «Игра на понижение» переносит в середину 2000-х годов, когда американский ипотечный рынок кажется надежным и устойчивым. Финансовый аналитик Майкл Бьюри первым замечает тревожные сигналы и приходит к выводу, что система построена на обмане и скоро рухнет. Он делает рискованную ставку против рынка, убежденный, что массовые невыплаты по ипотеке неизбежны. Его действия привлекают внимание других инвесторов. Группа аналитиков и трейдеров начинает собственное расследование и выясняет, что рейтинговые агентства закрывают глаза на реальное качество ценных бумаг, а банки зарабатывают на финансовой пирамиде. Герои лично выезжают на места, общаются с риэлторами и заемщиками и понимают, что крах – это лишь вопрос времени. Когда кризис действительно начинается, ставки приносят огромную прибыль. Но вместе с деньгами приходит и тяжелое осознание того, что заработок построен на разрушении судеб миллионов людей. Фильм «Игра на понижение» показывает не только финансовый успех, но и моральную цену такого решения. Это жесткий и точный рассказ, основанный на реальных событиях о том, как несколько человек увидели правду раньше остальных и рискнули пойти против всей системы. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про выборы.
1: По данным на среду 30 сентября, на выборах в 15-й Сейм Латвии проголосовали более 88 тысяч человек, или около 5,7% избирателей, свидетельствуют данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией. В Государственном агентстве цифрового развития сообщили, что и в среду избирательная платформа работала стабильно и в соответствии с планом. В течение всех рабочих дней этой недели избиратели смогут передать свой голос на хранение на любом избирательном участке по всей Латвии. Напоминаем, что выборы в Сейм состоятся в субботу, 3 октября.
2: Про сотрудничество.
1: В среду Латвия вместе с другими партнерами по коалиции официально завершила участие в военной операции международной коалиции Inherent Resolve, направленной против террористической организации ИГИЛ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Операция была начата на основании просьбы правительства Ирака. В ответ на этот призыв по инициативе США была создана коалиция, которая первоначально оказывала поддержку как при нанесении боевых ударов, так и в подготовке местных сил безопасности. В сентябре 2024 года США объявили о планах перейти к формату двусторонних отношений с Ираком, в результате чего в 2025 году США и Ирак приняли решение о двухэтапном переходном периоде. Первый его период завершился в сентябре 2025 года, когда прекратилась боевая часть миссии. Второй этап завершился вчера, когда деятельность Inherent Resolve в нынешнем правовом формате была прекращена. Национальные вооруженные силы участвовали в миссии с 2016 года. Задачи латвийского контингента соответствовали оперативным потребностям с учетом того, что операция была сосредоточена на обучении, консультировании, поддержке и обмене развединформацией. Представители латвийского контингента во время участия в операции на практике выполняли обязательства страны участвовать в борьбе международной коалиции с терроризмом. Минобороны отмечает, что многолетнее участие Латвии в Inherent Resolve стало прямым подтверждением солидарности страны со стратегическим партнером США, а также с другими союзными государствами. В дальнейшем Латвия намерена продолжать поддерживать усилия США и других союзников в борьбе с терроризмом, говорится в распространенном министерством заявлении.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно малооблачная погода. В восточных регионах будет более облачно. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Всем пламенный осенний привет. Октябрь начался солнечно и ярко. По погоде это бабье лето. Ну а на Авторадио Латвия тем временем начинается программа по заявкам только для вас. Меня зовут Владимир Тин, и нам пишет Маргарита. Доброго вам здрасте, Владимир и Авторадио. Сегодня день музыки. Примите искренние поздравления из пожеланий. Радуйте и впредь чудесными мелодиями, творческого долголетия, эфирному пространству вашей волны. И вопрос: а у вас, Владимир, какая любимая мелодия? Какая она? Озвучить это можно? С уважением, Маргарита. Как всегда, скажу прямо и честно, за долгие годы работы нравилось много хороших песен, одну не назову, но если со слушателями поделиться красотой, то, пожалуй, сейчас можем послушать Гарри Нилсона в музыкальной передаче «Только для вас».

Программа по заявкам только для вас по номеру 229-49-49-49 через WhatsApp прилетело поздравительное послание. Добрый день! Хотим поздравить нашего коллегу Алексея Тихоненко с праздником. Пожелаем в день рождения, чтобы сбывались все мечты, было чудным настроение, доброты и красоты, чтоб свершались все желания, улыбались небеса, оправдались ожидания и искрились, чтоб глаза от любви, от счастья, смеха, жизни долгой и чудес, а в работе лишь успеха, чтоб подняться до небес. В кошельке купюр приятных, отпуск длинный у морей, перспектив невероятных, гениальнейших идей. Прекрасно поздравили коллеги из коллектива охраны «Форус» автобусного парка «Ригас Сатекс». Мы что наклейсту? Это Андрей, Михаил, Надежда и Монтандрей Рамис. Пора от слов нам переходить к делу и поднять за вас, Алексей, за здравную чашу. Ловите музыкальный подарок с днем рождения от Николая Баскова в программе по заявкам только для вас.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля Outdoor и Military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

На Авторадио Латвия продолжается час приветов, пожеланий, поздравлений. Нам пишет Ирина. Приветствую, Авторадио. Сегодня день рождения у Татьяны Володиной. И снова тебе 35. Мы дружим уже 40 лет. Это привет от Татьяны. Передайте ей песню «Какая же я бабка». Если к празднику подходить с точки зрения, чтобы было повеселее, то песни и поздравления будут в самый раз. Вам, Татьяна, желаем отличного искрометного праздника и слушаем Владу Вершинину в поздравительной передаче «Только для вас».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность с прояснениями, погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека».
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
5: Politiskā reklāma.
6: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Добрый день, Владимир и Авторадио. На сей раз поздравления с хорошим настроением для Ирены Миткевич. Она, как и все наши коллеги, прекрасный работник. Обаятельна, мила, щедра, добра, красива. Излучаешь мир, покой, как и твое имя. Мы тебе желаем всегда желанной быть любимой, оставаться доброй и всегда счастливой. А песенка «Черная смородина» дополнит пожелания в ваш адрес, Ирена. Пусть день будет удачным, а настроение отличным.

Не далее, как вчера, в нашей замечательной передаче звучала песня «Дарите женщинам цветы» от Джаз Даурена. По этому поводу тут же прилетело послание от нашей верной и постоянной Ирины Сюзанны. «Хорошая песня, — пишет она, — но мне больше нравится в исполнении Яна Райбурга. Если можно, пусть она для меня прозвучит». Вообще-то это разные песни, кому-то нравится одна, кому-то другая, но их объединяет одно. Звучат они в программе по заявкам только для вас. А мы продолжим выполнять чаяния и пожелания завтра, на том же месте, в тот же час.

0: плачу. Дарите женщинам цветы.
1: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставь

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про финансы.
1: Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Credit Информация с Биро, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Norstat. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплатой обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления.
3: Про топливо.
1: На крупнейших автозаправочных станциях Латвии после снижения ставки акциза наблюдается снижение цен на топливо, свидетельствуют данные, обобщенные агентством Лета. На АЗС Circle K в Риге цена на дизельное топливо утром в четверг была на 6,5 центов ниже, чем днем ранее. Бензин 95-й марки стоил на 6 центов меньше. На АЗС Neste Латвия цена на дизель упала на 8 центов, а стоимость бензина 95-й марки снизилась на 1 центов. В Латвийской ассоциации торговцев топливом ранее пояснили, что снижение акцизного налога, вступившее в силу в четверг, отразится на ценах на АЗС с некоторой задержкой, поскольку новая ставка применяется к топливу, которое с 1 октября начинают вывозить с акцизных складов на АЗС. В ассоциации пояснили, что цены у всех торговцев также не будут одинаковыми. Замена топлива, облагаемого акцизом по полной ставке, на топливо с пониженной ставкой будет происходить в разное время. Кроме того, необходимо учитывать фактор конкуренции. Ранее ожидалось, что розничные цены на дизельное топливо и бензин снизятся на 8 центов, если торговцы топливом в полном объеме отразят снижение налогов в ценах на топливо.
3: Про погоду.
1: В пятницу 2 октября в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Дмитрий Маликов. Редкий пример артиста, которому удалось сохранить свою аудиторию и одновременно найти общий язык с новым поколением. В 20 лет уже собирал сольные концерты на крупнейших площадках. Но популярность не помешала серьезно заниматься музыкой. Дмитрий с отличием окончил консерваторию по классу фортепиано. Позже создал собственные инструментальные программы и много работал с классической музыкой. Сегодня Маликов по-прежнему активно выступает и записывает новые песни. При этом он с удовольствием экспериментирует. Поэтому Маликову удается оставаться интересным сразу нескольким поколениям. Меняется время, появляются новые музыкальные тенденции, а его узнаваемая мелодичность остается. Встречайте! Премьера песни «Добрая душа».

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители в Латвии уже привыкли не возить с собой водительское удостоверение. И действительно, если права выданы в Латвии, вся необходимая информация есть в электронной базе данных, и полиция может проверить ее во время остановки. Но есть важное условие, о котором не стоит забывать. Если водительские права остались дома, при себе обязательно должен быть другой документ, удостоверяющий личность – ID-карта или паспорт. Если же во время проверки у водителя нет ни прав, ни ID-карты или паспорта, это уже считается нарушением. Причем даже в том случае, если водительское удостоверение действительно и информация о нем доступна полиции. За управление автомобилем без водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность, полиция может вынести предупреждение или назначить штраф в размере 2 штрафных единиц. Это 10 евро. Если в течение года у водителя не было других нарушений, инспектор может ограничиться только предупреждением. А вот отказ представиться может закончиться задержанием и доставлением в участок для выяснения личности. И снова поговорим о машинах. Тема актуальна, осень на дворе, да и скоро грядет замена колес. Вот, допустим, при замене изношенных передних покрышек на автомобиле многие водители делают ошибку, которую специалисты в области шин считают достаточно серьезной и даже опасной. При замене только нескольких шин новые шины никогда не следует устанавливать на переднюю ось автомобиля. Вместо этого новые шины нужно ставить на заднюю ось, а задние перемещать на переднюю. Возможно, вы уже слышали об этом правиле, но, как недавно отметил технический директор компании «Мишелин», большинство опрошенных водителей даже не знают об этой важной рекомендации при замене шин. Основная причина, по которой новые шины ставят на заднюю ось, заключается в обеспечении стабильности автомобиля на дороге. На первый взгляд может показаться, что логичнее установить новые шины на переднюю ось, ведь именно передние колеса выполняют основную работу при поворотах и торможении. Однако все сводится к вопросу устойчивости. Установка новых шин на заднюю ось минимизирует риск заноса задней части автомобиля. Представитель компании «Мишелин» отмечает, что даже частично изношенные передние шины обеспечивают достаточно тормозных усилий и сцепления с дорогой. В случае, если передние колеса начнут скользить, то водителю будет проще это заметить и взять ситуацию под контроль. И еще одно напоминание водителям. С наступлением осени дорожные условия в Латвии могут меняться буквально за несколько часов. Утром все чаще появляется туман, раньше темнеет, дожди ухудшают видимость, а мокрая листва делает дорогу скользкой. Особенно осторожными стоит быть утром и вечером. На мокрой дороге возрастает риск аквапланирования, поэтому лучше заранее снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. И не забывайте, осенью пешехода или велосипедиста в сумерках заметить значительно сложнее. Поэтому даже на хорошо знакомой дороге лучше не полагаться на привычки. Погода и видимость уже могут быть совсем не летними. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность с прояснениями погоды, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
3: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: 21 ноября. Рига.
3: Xiaomi-арена «Гио-Пика». Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. «Гио-Пика» с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
7: Politiskā reklāma.
8: Apmaksāta partija Latvija pirmajā vietā.
9: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
8: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о простых вещах, которые делают жизнь с собакой удобнее. Как организовать место для еды и воды так, чтобы собаке было комфортно, а дом оставался чистым. При появлении собаки миски лучше подготовить заранее. Без ошейника щенок может немного подождать, а вот вода и еда нужны сразу, поэтому место для кормления стоит продумать еще до первого дня вместе. Для большинства собак хорошо подходят металлические миски. Они прочные, устойчивые и легко моются. Для воды лучше выбирать миску средней глубины, а для еды более неглубокую, чтобы собаке было удобно доставать корм. Размер миски важно подбирать под морду питомца. Слишком большая и высокая емкость может быть неудобной. Щенки и молодые собаки часто исследуют мир через игру. Они могут катать миски по полу, грызть их или переворачивать. Поэтому лучше сразу выбирать посуду из небьющихся материалов и с устойчивым дном. Отдельного внимания заслуживает зона с водой, особенно если речь идет о крупной собаке. После питья такие питомцы нередко разливают воду и оставляют следы по всему дому. Эту привычку можно мягко скорректировать. Один из простых способов – положить рядом с миской полотенце или впитывающий коврик. Приучение начинается с спокойного внимания. После того, как собака попила воду, можно ласково привлечь ее к полотенцу и слегка коснуться морды тканью, сопровождая действие спокойной похвалой. Со временем собака начинает сама опускать морду к полотенцу. У крупных собак это особенно хорошо закрепляется, если полотенце всегда лежит на одном и том же месте и ассоциируется с окончанием питья. Для собаки это становится понятным ритуалом, а для владельца – удобным решением. И пока мы уделяем внимание таким деталям, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Сейм принял поправки о языках. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Общественные СМИ Латвии, ЛСМ, смогут создавать контент на русском языке только в чрезвычайной ситуации, при исключительном положении или для целенаправленного опровержения дезинформации. Такое решение в четверг, 1 октября, принял Сейм. За проголосовали 55 депутатов, против 24. Сейм принял поправки к закону об общественных электронных средствах массовой информации и управлении ими за день до парламентских выборов. С 1 января 2027 года в латвийском общественном СМИ ЛСМ больше не будет контента на русском языке, за исключением крайне редких случаев, предусмотренных только что принятым Сеймом законом. При этом решение по каждому такому случаю будет приниматься отдельно, подтвердила сразу после голосования в парламенте член правления ЛСМ Иева Айле. В чрезвычайной ситуации, при чрезвычайном положении, когда необходимо целенаправленно опровергать исключительно такую информацию, которая является вводящей в заблуждение, ложной и угрожает демократии и латвийскому государству в целом, гласит новая редакция закона.
2: Про статистику.
1: В Латвии алкоголь ежедневно употребляют 0,7% жителей в возрасте от 16 лет. Это почти в 7 раз меньше среднего показателя по Евросоюзу, который составляет 4,8%, свидетельствует данные Евростат за 2025 год. В целом регулярное употребление алкоголя в Латвии встречается реже, чем в ЕС. Еженедельно пьют 6,8% жителей страны, ежемесячно 26,1%. Еще 31,7% употребляют алкоголь реже одного раза в месяц. 34,6% жителей сообщили, что никогда не употребляли алкоголь, либо не пили его в течение последних 12 месяцев. Таким образом, 66,3% населения Латвии либо пьют реже раза в месяц, либо вообще не употребляют алкоголь последний год. В среднем по ЕС таких жителей 54,2%. Если объединить ежедневное и еженедельное употребление, доля регулярных потребителей в Латвии составляет 7,5%. Для Евросоюза этот показатель значительно выше – 24%. При этом ежемесячно алкоголь в Латвии употребляют чаще, чем в среднем по ЕС – 26,1% против 21,8%. Среди стран Балтии показатели заметно отличаются. Ежедневно алкоголь употребляет 1,1% жителей Эстонии, 0,7% жителей Латвии и 0,4% жителей Литвы. По еженедельному употреблению – Эстония также находится выше соседей – 14%. В Латвии показатель составляет 6,8%, в Литве – 4,8%. При этом именно в Литве самая высокая среди трех стран Балтии доля жителей, которые никогда не употребляли алкоголь или не пили его в последние 12 месяцев – 37,3%. В Латвии этот показатель составляет 34,6%, в Эстонии – 28,4%.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер южный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков в ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиатрия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал М в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Предложение супервыходных в Lidl с 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. На ассортимент свинины с Lidl Plus скидка 25%. Lidl стоит того.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
10: Еще не

0: Интересный факт. Первый светофор.
1: Знаете ли вы, что первый уличный светофор появился раньше автомобиля? Его установили в Лондоне 9 декабря 1868 года. Придумал устройство инженер Джон Пик Найт, взяв за основу железнодорожный семафор. Днем движением управляли специальные механические крылья, а ночью использовался газовый фонарь с красным и зеленым сигналами.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность. С прояснениями погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Politiskā reklāma.
7: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Автомонитор.
1: Приятный погожий денек. Четверг, 1 октября. В латвийской столице стартовал час пик. Пока движение в городе умеренное, на уровне 5 баллов, но только пока. При этом более 35 заметных заторов выделяются на общем фоне густого Замгалагатва перед Брибес. Там от 10 минут в обоих направлениях. В центре плотно на Лачпрешей и на Валдемара по направлению к Вантовому мосту. Собираются пробки на Даугавгривас, на Карля Ульмане Гатве и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Водитель такси Александр Рязанов прислал видео. Рядом с латвийской библиотекой перекрыта полоса на улице Валгума. Вечером здесь наверняка будут пробки. Алексей Счастливчик тоже прислал инфу. Ищут свидетелей. Сегодня с 8.00 до 8.15 в Риге на кольце Мукусалас произошло ДТП. Неустановленный автомобиль врезался в Range Rover, который после этого ударился в столб. А виновник скрылся. Просят откликнуться всех, кто в этот момент проезжал мимо, видел происшествие. И еще лучше, если эта авария осталась у вас на видеорегистраторе. Если есть информация, обращайтесь в Автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
8: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 28 сентября. Филе минтая в панировке Ocean Sea 800 грамм 5,99. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
9: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билишу сервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм расширил запрет на импорт из Российской Федерации и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Национальный запрет на импорт продукции российского и белорусского происхождения будет расширен. Впредь он будет распространяться и на продукты питания. Такое решение в окончательном чтении 1 октября принял Сейм. В Министерстве земледелия пояснили, что действие ограничений нужно расширить на продукты питания, в том числе конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, а также безалкогольные напитки и пиво. Изменения также запрещают импортировать в Латвию продукты питания российского и белорусского происхождения, если их ввозят через другие третьи страны. При этом запрет не распространяется на транзит этих товаров и их поставки в другие страны Евросоюза. По данным Министерства земледелия и внешней торговли, за первые 7 месяцев 2026 года из России и Беларуси в Латвию было ввезено сельскохозяйственной продукции, кормов и продуктов питания на 24 миллиона 900 тысяч евро. Из этой суммы 18 миллионов 300 тысяч евро приходилось на сельскохозяйственную продукцию корма, 6 миллионов 600 тысяч евро на продукты питания. В качестве стран-получателей были указаны как Латвия, так и другие страны ЕС. После принятия поправок необходимо также внести изменения в правила Кабинета министров, уточнив перечень запрещенных к импорту продуктов.
2: Про выборы.
1: На выборах в 15-й Сейм уже проголосовали как минимум 115 593 или 7,42% имеющих право голоса, свидетельствуют обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. В Риге проголосовали по меньшей мере 47 843 или 7,98% избирателей. В это число включены также 4907 человек за рубежом, которые подали заявку на голосование по почте. В регионах самая высокая активность за 4 дня была в Видземе, где свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 33 134 избирателя или 8,26%. В Земгале активность составила 6,53%. В Курземе свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 6,64%, а в Латгале 5,46% от имеющих право голоса. В четвергу больше всего голосов отдали жители Адажского края – 12,19% от зарегистрированных избирателей. Меньше всего в Аугшдауговском крае – 4%.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачное с прояснениями. Погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Дмитрий Маликов. Редкий пример артиста, которому удалось сохранить свою аудиторию и одновременно найти общий язык с новым поколением. В 20 лет уже собирал сольные концерты на крупнейших площадках. Но популярность не помешала серьезно заниматься музыкой. Дмитрий с отличием окончил консерваторию по классу фортепиано. Позже создал собственные инструментальные программы и много работал с классической музыкой. Сегодня Маликов по-прежнему активно выступает и записывает новые песни. При этом он с удовольствием экспериментирует. Поэтому Маликову удается оставаться интересным сразу нескольким поколениям. Меняется время, появляются новые музыкальные тенденции, а его узнаваемая мелодичность остается. Встречайте! Премьера песни «Добрая душа».
2: Зачем?

0: приближается к 60. На общем фоне выделяются Карля Ульманя, Гатве в обоих направлениях, Даугав Гривас в центре плотно на Лачплеше и на Валдемара в сторону Вантового моста, на Густава Земгала Гатве в обоих направлениях, а самая затратная по времени пробка на Круста Базницас от 25 минут до получаса. Хорошая погода способствует активному трафику, и похоже, это и есть бабье лето. Завтра в пятницу будет примерно такая же погода, солнечно, без осадков и до 19 градусов. Еще из хорошего отметим, с сегодняшнего дня вступили в силу новые поправки по снижению ставки акцизного налога на дизтопливо почти на 17%, а также ставка акциза на неэтилированный бензин, она снижена без малого на 12%. Будем надеяться, что уже в самое ближайшее время это отразится на стоимости топлива на заправках. Продолжаем движение только вперед, будем внимательны и не нарушаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, удачного доезда и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
6: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители в Латвии уже привыкли не возить с собой водительское удостоверение. И действительно, если права выданы в Латвии, вся необходимая информация есть в электронной базе данных, и полиция может проверить ее во время остановки. Но есть важное условие, о котором не стоит забывать. Если водительские права остались дома, при себе обязательно должен быть другой документ, удостоверяющий личность – ID-карта или паспорт. Если же во время проверки у водителя нет ни прав, ни ID-карты или паспорта, это уже считается нарушением. Причем даже в том случае, если водительское удостоверение действительно и информация о нем доступна полиции. За управление автомобилем без водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность, полиция может вынести предупреждение или назначить штраф в размере 2 штрафных единиц. Это 10 евро. Если в течение года у водителя не было других нарушений, инспектор может ограничиться только предупреждением. А вот отказ представиться может закончиться задержанием и доставлением в участок для выяснения личности. И снова поговорим о машинах. Тема актуальна, осень на дворе, да и скоро грядет замена колес. Вот, допустим, при замене изношенных передних покрышек на автомобиле многие водители делают ошибку, которую специалисты в области шин считают достаточно серьезной и даже опасной. При замене только нескольких шин новые шины никогда не следует устанавливать на переднюю ось автомобиля. Вместо этого новые шины нужно ставить на заднюю ось, а задние перемещать на переднюю. Возможно, вы уже слышали об этом правиле, но, как недавно отметил технический директор компании «Мишелин», большинство опрошенных водителей даже не знают об этой важной рекомендации при замене шин. Основная причина, по которой новые шины ставят на заднюю ось, заключается в обеспечении стабильности автомобиля на дороге. На первый взгляд может показаться, что логичнее установить новые шины на переднюю ось, ведь именно передние колеса выполняют основную работу при поворотах и торможении. Однако все сводится к вопросу устойчивости. Установка новых шин на заднюю ось минимизирует риск заноса задней части автомобиля. Представитель компании «Мишелин» отмечает, что даже частично изношенные передние шины обеспечивают достаточно тормозных усилий и сцепления с дорогой. В случае, если передние колеса начнут скользить, то водителю будет проще это заметить и взять ситуацию под контроль. И еще одно напоминание водителям. С наступлением осени дорожные условия в Латвии могут меняться буквально за несколько часов. Утром все чаще появляется туман, раньше темнеет, дожди ухудшают видимость, а мокрая листва делает дорогу скользкой. Особенно осторожными стоит быть утром и вечером. На мокрой дороге возрастает риск аквапланирования, поэтому лучше заранее снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. И не забывайте, осенью пешехода или велосипедиста в сумерках заметить значительно сложнее. Поэтому даже на хорошо знакомой дороге лучше не полагаться на привычки. Погода и видимость уже могут быть совсем не летними. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность. С прояснениями погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
3: Реклама. Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: Баня парит.
5: Хорошо.
4: Здоровье дарит.
5: Ну давай, давай, давай, вот так.
4: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
5: О, хорошо, пяточки, пяточки.
4: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
5: Класс!
4: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Лидл. Свекла 1 килограмм 29 центов. Утка, начиненная грибами и крупой, 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Лидл. Стоит того!
6: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
7: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
8: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
9: Politiskā reklāma.
10: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
11: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
10: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
12: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
3: Hello. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный

из шести. Угадаем с тобой самому.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии продолжает увеличиваться доля пожилого населения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Центральное статистическое управление Латвии опубликовало детальный информационный обзор «Сеньоры» в Латвии, отражающий демографические, региональные, социально-экономические показатели населения старше 65 лет. По свежим данным ЦСУ, на сегодняшний день в стране проживает 413 тысяч человек старше 65 лет, что составляет почти 22,5% от общего числа жителей. В начале года общая численность населения Латвии составляла 1 845 тысяч человек. Женщины составляют более 2/3 от числа людей старше 65 лет, 67%. 33% мужчин. На 100 мужчин старше 65 лет в Латвии приходится порядка 200 женщин. Средняя продолжительность жизни женщин составляет 79,6 года, у мужчин 70,4 года. Демографическая картина существенно различается по регионам. Наиболее высокая концентрация пенсионеров зафиксирована в Красловском и Валкском краях, а также в целом по Латгале, где пожилые люди составляют более 27% населения. Среди городов государственного значения лидерами по доле жителей преклонного возраста стали Вентспилс и Даугавпилс. Самым молодым самоуправлением остается Марупский край в Пририжском регионе, где доля сеньоров составляет всего 11%. В столице доля жителей старше 65 лет находится на среднем по стране уровне, порядка 22-23%. Статистика указывает на серьезные социальные вызовы. Почти 48% латвийских пенсионеров проживает одиноко, а одиноко проживающие сеньоры – наиболее уязвимая группа, среди которой уровень риска бедности превышает 60%. В то же время все больше жителей пенсионного возраста остаются на рынке труда. За последние 10 лет число официально работающих сеньоров в Латвии выросло в 2 раза и достигло 55 тысяч человек. Чаще всего они продолжают трудовую деятельность в сферах образования, здравоохранения, оказания услуг и сельского хозяйства. По данным отчета, пожилые жители Латвии продолжают проявлять интерес и к обучению в профтехучилищах и на курсах повышения квалификации. Обучаются десятки людей в возрасте старше 65 лет. И самому старшему, учащемуся в текущих реестрах, 75 лет.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачное с прояснениями. Погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Вечерок добрый, дорожная информация. ЗЭП Никал на улице в сторону Бауски. Опять там поменено движение, там где съезд с моста, как со стороны Бауски ехать, и заезд на него, как в сторону Бауски ехать. И сейчас интенсивность движения большая, только одна полоса работает, пробочка выстроилась практически от Circle K. Всем хорошего вечера, удачи на дорогах.
2: Заключительный на сегодня выпуск «Автомонитора» начали сообщением от Алексея Счастливчика о локальном заторе на ЗЭП Никална из-за изменения в организации движения. Это, естественно, четвертая очередь Южного моста еще в процессе. Все это лучше учитывать и закладывать дополнительное время на своих привычных маршрутах. Тем временем обстановка в городе продолжает улучшаться. После 7 баллов на максимуме в половине шестого в среднем по городу заторы снизились к этой минуте более чем на 40%, и 4 балла уже появились на мониторе. Еще раз обратим внимание на призыв о помощи. Ищут свидетелей происшествия, которое произошло сегодня с 8.00 до 8.15 на кольце Мукусалас. Неустановленный автомобиль врезался в Range Rover, который после этого ударился в столб. Виновник аварии скрылся. Просят откликнуться все, кто в этот момент проезжал мимо. Еще лучше, если происшествие осталось у вас на видеорегистраторе. Обращайтесь в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков в ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиатрия. Баня парит.
3: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект 49.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu.
5: Инструменты Parkside для ваших больших и маленьких проектов. В магазинах Lidl с 1 октября. Универсальная небольшая аккумуляторная воздуходувка с функцией всасывания 17 евро. Мужские рабочие брюки с подкладкой 14.

0: 14 евро. И набор сверл или бит для отверток 5 евро. Lidl стоит того.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Очень сложно.
1: Интересный факт. Слово «тюнинг».
2: Генри Форд ввел слово «тюнинг» как сленговое обозначение точной регулировки катушек зажигания. В те времена механики на слух настраивали катушки так, чтобы они гудели в унисон. Это означало, что двигатель работает идеально. Если гул различался, требовалась перенастройка. Сегодня тюнинг охватывает все. От чип-тюнинга до изменения внешнего вида.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность с прояснениями, погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшо-сервис АУВ.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksāta partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Грустная остановка».
1: Когда за спиной длинный день, и машина, наконец, останавливается у дома, наступает тот самый момент, когда хочется просто тепла, выключить двигатель и вдохнуть аромат осени. В нашей программе мы всегда ищем простые рецепты, которые помогают почувствовать уют после дороги. И если под рукой есть яблоки, значит, можно сделать маленькое чудо, которое пахнет домом. Сегодня это яблочный пирог. Тот самый, простой и уютный, который получается даже у тех, кто никогда не занимался выпечкой. Говорят, первые такие пироги появились еще во Франции. Там его пекли крестьяне из осенних яблок. Потом этот рецепт пришел в Прибалтику, и до сих пор в каждом доме есть своя версия. Но суть одна – тепло, аромат и немного ванили. Для пирога вам понадобится 3 средних яблока, 3 куриных яйца, 150 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла, 150 граммов муки, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли и немного корицы. Растопите масло, взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, соль и разрыхлитель. Потом влейте масло и тщательно перемешайте. Яблоки нарежьте ломтиками и выложите в форму. Затем залейте все приготовленной массой. Поставьте в духовку примерно на 35 минут, а температуру поставьте на 180 градусов. Когда верх станет золотистым, пирог можно доставать, при этом дать ему немного остыть. А если завтра снова в путь, возьмите пару кусочков с собой. В дороге, когда радио играет, а за окном утро, кусочек яблочного пирога – это лучший знак, что день начнется правильно. Приятного аппетита!

0: Остановка. Реклама.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее, без добавок.
3: Свежее?
2: Свежее.
3: Без добавок?
2: Без добавок.
3: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
4: Сейчас в Lidl куриные окорочка 1 килограмм 2,69.
1: Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблема с отоплением.
6: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
8: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
9: Внимание, tie, kto za ruļom. Не все на дороге такое, как им кажется.
10: Что это было?
11: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
12: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: На ковре

0: бастон.
1: Музыки много, авторадио одно.
2: Авторадио Латвия 103.2 FM.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Дмитрий Маликов. Редкий пример артиста, которому удалось сохранить свою аудиторию и одновременно найти общий язык с новым поколением. В 20 лет уже собирал сольные концерты на крупнейших площадках. Но популярность не помешала серьезно заниматься музыкой. Дмитрий с отличием окончил консерваторию по классу фортепиано. Позже создал собственные инструментальные программы и много работал с классической музыкой. Сегодня Маликов по-прежнему активно выступает и записывает новые песни. При этом он с удовольствием экспериментирует. Поэтому Маликову удается оставаться интересным сразу нескольким поколениям. Меняется время, появляются новые музыкальные тенденции, а его узнаваемая мелодичность остается. Встречайте! Премьера песни «Добрая душа».
2: Зачем?

0: более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билишу сервис.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность с прояснениями, погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Захаров и группа «Рок-Острова». «Ничего не говори». Живое выступление 2020 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» мы рассказываем про фильмы, которые помогают понять, как реальные события меняют мир. Сегодня картина «Игра на понижение», основанная на реальной истории финансового кризиса. Фильм «Игра на понижение» переносит в середину 2000-х годов, когда американский ипотечный рынок кажется надежным и устойчивым. Финансовый аналитик Майкл Бьюри первым замечает тревожные сигналы и приходит к выводу, что система построена на обмане и скоро рухнет. Он делает рискованную ставку против рынка, убежденный, что массовые невыплаты по ипотеке неизбежны. Его действия

0: успех, но и моральную цену такого решения. Это жесткий и точный рассказ, основанный на реальных событиях о том, как несколько человек увидели правду раньше остальных и рискнули пойти против всей системы. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
2: Стоп! Снято!

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

0: Интересный факт. Хромированные детали.
1: Хромированные детали на автомобилях изначально использовались не для красоты, а для защиты от ржавчины. Хром создает прочную оксидную пленку, устойчивую к влаге и соли. Со временем зеркальный блеск хрома стал элементом стиля и роскоши.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность с прояснениями, погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмильный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Леонид Агутин. На сиреневой луне. Запись выступления июнь 2015 года.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: навсегда, любимая женщина.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг, ты мой враг.

0: сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Дмитрий Маликов. Редкий пример артиста, которому удалось сохранить свою аудиторию и одновременно найти общий язык с новым поколением. В 20 лет уже собирал сольные концерты на крупнейших площадках. Но популярность не помешала серьезно заниматься музыкой. Дмитрий с отличием окончил консерваторию по классу фортепиано. Позже создал собственные инструментальные программы и много работал с классической музыкой. Сегодня Маликов по-прежнему активно выступает и записывает новые песни. При этом он с удовольствием экспериментирует. Поэтому Маликову удается оставаться интересным сразу нескольким поколениям. Меняется время, появляются новые музыкальные тенденции, а его узнаваемая мелодичность остается. Встречайте! Премьера песни «Добрая душа».
3: Зачем?

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность с прояснениями погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Айвазов. Бабочка Луна. Запись выступления январь 2018 года.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.
2: И

0: Интересный факт. Первый кондиционер.
1: В 1949 году компания Packard стала первой, кто установил кондиционер в серийный автомобиль. Система была громоздкой и занимала половину багажника, но в жаркую погоду она стала настоящим спасением. Сегодня климат-контроль есть в каждой современной машине.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность. С прояснениями погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Виктор Салтыков. «Белая ночь». Живое выступление 2022 года.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На западе Курзема небо прояснится. Туман усилится на большей части территории страны. При слабом ветре воздух остынет до плюс 5, плюс 10. Местами на востоке до плюс 2 градусов. В этих районах на высоте травы возможны заморозки. Днем в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается облачность с прояснениями, погода, вероятность дождя минимальная, ветер южный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде, одинок.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила.

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.